0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Усть-Белой появилась новая автозаправка. Контейнерную АЗС для отдаленного села приобрела и доставила компания «Чукотснаб». Как сообщили в департаменте промышленной политики, поводом стали жалобы местных жителей на перебои в работе прежней заправки. Ведомство взяло ситуацию под контроль и поручило решить вопрос с поставкой нового оборудования. Заместитель губернатора Ярослав Мамонов отметил, что станция уже установлена, и теперь жители могут без лишних сложностей заправлять личный транспорт. Власти рассчитывают, что новая АЗС обеспечит устойчивый запас топлива и сделает услугу доступнее для людей. Это особенно важно для населенного пункта, удаленного от других заправочных станций. Департамент намерен и дальше контролировать снабжение горючим Усть-Белой и других отдаленных сел региона. Первую на Чукотке памп-трек открыли в Билибино. Новая спортивная площадка появилась в микрорайоне Арктика. Под замкнутой волнообразной трассе можно кататься на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах. На строительство из бюджета Билибинского района направили 29 миллионов рублей. Работы начались в июле, площадку сдали в начале сентября. В районной администрации рассказали, что завершить проект вовремя мешали дожди. Новый памп-трек уже стал популярным у детей и подростков. Банк России расширил сервис анонимных обращений. Теперь через него можно сообщить о людях, которые фактически управляют банком, страховой организацией, компанией или другой финансовой организацией, но официально не входят в руководство. Как пояснили в Центробанке, это могут быть советники, помощники или люди с доверенностью, которые на практике принимают решения или влияют на действия руководителей. Персональные данные заявителя регулятор не запрашивает, а обращения обещает сохранять конфиденциальными. В воздушном пространстве Литвы уничтожили неизвестный беспилотник. Об этом сегодня сообщило литовское национальное радио и телевидение. Дрон сбили над Алитузским районом. Для ликвидации были использованы истребители НАТО. На место падения беспилотника были направлены спецслужбы и полицейские. ВСУ нарушают воздушное пространство и других стран Прибалтики. В последние месяцы обломки дронов находили в Латвии, Литве и Эстонии. Руководство прибалтийских стран признало, что упавшие на их территории беспилотники были украинскими. По словам замглавы МИД России Михаила Галузина, страны Прибалтики предоставляют свое воздушное пространство для атак ВСУ. В Китае открылся первый в мире музей птерозавров. Необычное учреждение появилось в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. С высоты птичьего полета оно напоминает лежащую в пустыне кладку яиц доисторических ящеров. Выставочная площадь необычного музея составляет 4500 квадратных метров. Сам объект состоит из 6 овальных залов, которые расположены в шахматном порядке. Посетители могут увидеть сохранившиеся объемные окаменелости яиц и эмбрионов птерозавров. Представленные экспонаты позволяют воссоздать картину эволюции летающих ящеров. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00 и номер Telegram 924-666-0506. До встречи в эфире!

Хорошо, что вторник день. Группа «Пятница» на радио «Пурга». И пусть сегодня только начало недели, пятничное настроение никто не отменяет. Всем привет. На волне радио «Пурга» я, Арина Прибелкина. Заступаю в дневную смену. Будем вместе на часах 12.08 и 15 сентября на календаре. За окном в Анадыре пасмурно плюс 10. Сегодня, между прочим, отмечается День худеющих. Отдельный привет всем вечно худеющим, кто железно держится до обеда. А как только начинается обеденный перерыв, ну, вы сами знаете, он как раз начинается у некоторых. Так что желаю вам сегодня вкусно пообедать без угрызений совести, а потом уже думать о диете. Ну и, конечно же,

0: крылья, лапы и хвосты. Все о флоре, фауне и экологии.
1: Всем привет! С вами Полина Каргина. Сегодня наша главная тема – песики. Вернее, то, как человек решил немного поиграть в Бога и начал собирать собак под конкретные задачи. Изначально селекция была вполне практичной. Нужна собака для охоты – выбираем лучших охотников. Для охраны – самых смелых. Для выпаса овец – тех, кто умеет управлять стадом, а не просто бегает за ним с придурочной мордой. Так появились породы с очень разными характерами, размерами и способностями. Сейчас их насчитывается уже несколько сотен. Но потом человек немного увлекся внешностью. И тут начинается мопс. Короткая морда, большие глаза, складочки – все это, наверное, выглядит мило. Пока не выясняется, что такая форма черепа мешает нормально дышать, охлаждать организм, видеть и даже рожать. Искусственный отбор буквально сделал некоторые особенности настолько экстремальными, что они начали вредить самим собакам. И сейчас появляется обратная селекция – попытка вернуть породам более здоровую форму. Для этого иногда скрещивают собак разных пород, чтобы увеличить генетическое разнообразие и убрать экстремальные признаки. Например, недавнее исследование мопсов и их помесей показало – у собак с более длинной мордой проблем со здоровьем действительно меньше. Получается довольно забавно. Несколько веков мы создавали собак мечты, а теперь некоторых приходится немного возвращать к заводским настройкам. И на этом все. Берегите крылья, лапы и хвосты. Свои и своих питомцев.
0: Крылья, лапы и хвосты.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Вот и лето прошло. Радио «Курган».

0: Лепс признается, что не любит, мол, и все тут. Ну, а если это не про любовь, в обеденное время хочется про еду, про буррито, например, тогда другое дело. И британка Лия Шаткивер вернула себе титул мировой рекордсменки по поеданию буррито как раз в обеденный перерыв. В 22-м году ее рекорд было 32 секунды. Побила американка Микки Суда, уложилась 31. Но Лия не растерялась, потренировалась и умяла буррито. Представьте себе. Ну, буррито — это такая шаурма большая. Так вот, она ее умяла за 30,75 секунды. Ну, за 30 секунд даже сократить. Застолбила место в книге Гиннесса. Хотя, если честно, они просто не видели наших студентов у палатки шаурмой перед парой. Вот где настоящие рекорды ставятся, причем без всякой книги. И, кстати, она ни в чем не виновата. Ни шаурма, ни любовь, ни рекорды. Потому что вот такие вот они все невиноватые, как следующий наш коллектив.
1: Радио Пурга.

0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства.
1: Здравствуйте! С вами муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» Ольга Лагутина. Мечта, высота, ответственность. Три ключевых слова, определивших смысловую нагрузку прошедшего в понедельник в школах и учреждениях среднего профессионального образования занятия курса «Разговоры о важном». На этот раз занятия были посвящены двум разным, но одинаково важным темам. Для младших школьников – истории гражданской авиации России, а для старшеклассников – судьбе легендарного разведчика Рихарда Зорге. Цель раскрытия тем – способствовать формированию наших детей таких ценностей, как служение Отечеству, ответственность за его судьбу, патриотизм и уважение к людям, чей труд и подвиг укрепляли мощь нашей страны. Что общего между конструктором пассажирского лайнера и разведчиком-нелегалом? На первый взгляд ничего, но и тот, и другой служат Отечеству, ежедневно совершая выбор в пользу долга, а не личного комфорта. Младшим школьникам рассказали о том, как мечта о небе превратилась в дело всей страны, соединившее огромные территории. Со старшими обсудили невидимый фронт, где главным оружием становится интеллект, выдержка и готовность к самопожертвованию. Традиционно в ходе занятия ребятам предлагалось порассуждать над вопросами. Но если для младших школьников они были о небе и самолетах, то для старших – о долге и моральном выборе. Младшим школьникам задали вопросы. Знаете ли вы, что в нашей стране есть отдаленные и труднодоступные территории? Как изменится жизнь жителей этих мест, если сократится количество рейсов туда? В 1930-е годы наши летчики на винтовых самолетах из Москвы до Якутска добирались целых трое суток. Почему они все равно продолжали летать, а государство строило новые аэродромы? Почему для России важно не только использовать самолеты, но и самостоятельно их разрабатывать и производить? У старших школьников спросили, что значит для вас любить родину и служить ей? Как вы думаете, какое оружие было главным у разведчика? Готовы ли вы к тому, что ваш подвиг останется никому неизвестным? Мы предлагаем и вам обсудить эти вопросы в семейном кругу. А теперь к интересным фактам. В 1913 году легендарный самолет Игоря Сикорского «Русский Витязь» поднял в небо первых 7 пассажиров. А сегодня российские авиакомпании перевозят почти 109 миллионов человек в год. Это в 5 раз больше, чем в начале 2000-х. Современный лайнер МС-21 – результат труда всей страны. Его собирают в Иркутске. Но детали и системы для него создают на сотнях заводов по всей России. В авиационной отрасли трудится более 600 тысяч человек. Рихард Зорге – разведчик, который передал в Москву ценнейшую информацию о планах нападения Германии на Советский Союз и о намерениях Японии. Это позволило перебросить дивизии под Москву и предотвратить удар на Востоке. Он был настолько своим в посольстве нацистской Германии в Токио, что люди сами несли ему информацию, обращаясь за советом. Это было уникальное прикрытие, работавшее само по себе. Работа летчиков и авиаконструкторов, а также подвиги Зорге вдохновляли тысячи людей. Оказывается, и сегодня интерес к этим сферам только растет. И не только потому, что это перспективно для карьеры, но и потому, что именно здесь можно по-настоящему изменить мир к лучшему. Современная гражданская авиация – это высокотехнологичные суперкомпьютеры, композитные материалы и лазерные комплексы. А современная разведка – это работа с большими данными, аналитика и умение работать в команде. Ежегодно тысячи выпускников выбирают профессии, связанные с авиастроением и обеспечением безопасности. А российские научные и разведывательные школы признаны во всем мире. Мечта о небе и готовность к невидимому подвигу – это не просто романтика из книг. Это мощные инструменты, которые помогают человечеству решать самые сложные задачи. От соединения регионов огромной страны до защиты ее безопасности. А шанс развить эти качества и применить их для великих открытий есть сегодня у каждого молодого человека. И мы считаем, что это важно. Надеемся, что вы думаете так же.
0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства. На радио «Пурга».

Да, напрасно спорить на красный и, конечно же, лететь на пролом, не глядя на сигналы, это нехорошо. Кто-то так реагирует на красный свет, а кто-то на запах еды. И вот доказательство. Представляете, сеть отелей Holiday Inn Express выпустила подушку, которая всю ночь проигрывает звуки завтрака. Внутри мини-динамики и 4 трека. Кофе, капающий в чашку, шипящий бекон, льющийся сок и гул шведского стола. Включается с пульта прямо как колыбельная, только сытная. В прошлом году там же, кстати, придумали будильник с запахом бекона, а теперь добрались и до самого сна. Новая роскошь – засыпать под саундтрек кофемашины. Хотя, если честно, наши слушатели и без подушки, мне кажется, просыпаются от одного упоминания еды. А сейчас о том, как быть обезоруженной не запахом бекона, а кое-чем посерьезнее. Полина Гагарина.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». В этом выпуске делюсь с вами рецептом облепихово-мандаринового чая. Что нам для него понадобится? 3 стакана облепихи, 3-4 мандарина, половина лимона, 150 граммов сахара и несколько веточек тимьяна. Как готовим? Измельчаем облепиху, мандарины и лимон вместе с кожурой в блендере до состояния однородного пюре. Раскладываем пюре в форму для заморозки с крупными ячейками, примерно 4-5 см, заполняя их почти до края. В каждую ячейку положите тонкий ломтик лимона и по паре веточек тимьяна, слегка вдавив их в пюре. Замораживаем и храним в морозилке в герметичном контейнере или пакетах для заморозки. Для подачи положите 1-2 кубика облепихово-мандаринового пюре в кружку и залейте крутым кипятком. По вкусу добавьте щепотку корицы и немного меда. Вот и все! Заготовки для ароматного и полезного чая готовы! Таким же способом можно сделать заморозки с малиной или другими ягодами и травами, например, мятой или базиликом. Пользуйтесь на здоровье! Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новым рецептом!
0: Сели, поели!

Кэти Перри только что спела о том, как мы порой живем на автопилоте, прикованные к привычному ритму и иллюзиям. На часах в Анадыре 12.54. Вторичный ритм – это главный ленивый переход от обеда обратно к великим рабочим подвигам. Стряхнем оцепенение и послушаем лиричного Индию, брутального Хачо и всегда стильного Мота, объединившихся для того, чтобы спеть свой хит в нашем эфире.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палемдельхет, который пыльтыгаменан мыслаус, а умни на пенелькут. Выявленным на Макчукот, как и на Ганмёсером Голсе, на Турке, на Мемсесом Янтона, на станции, на Минкре, на Мемсеорке, на администрации Айпа, Чукотский район, на Уэльях, оборудование, на Айпад Плеткосе, на Инцевик, на Энорминок, на Рамёсером Голсе, на Тенс Ауке, на Тальпангутане, на Гивинге, на Януран, на Выявленным на Макуине, на Мемсесом Янтона, на Тлемнеорга, Петальсина, Мирах регион Тевкелиуит, Какали и Пальсин от Милосервосинветы, Чукотканг, Аматульская область, Милосертенс Анчаль Ориты, Дмитрий Миляев, Минкре, Нанамгасаур, Кенером, Чукотка, Кен Владислав Кузнецов, Авана Милосертенс Орингат, Ратенмаун Ветен, Нининкене, Теминглс, это региона Нарантенмауркена, Теминглс, у сельских хозяйств, Кен Чукотка, Кен Винре, Таксинеткина, Тегилиус, это Кама Асенк, Манитрелет, Косет, Милосертенмас, это Нкеурент, Укелиуит, Какашей Пальсен, Атратангат, Ваун Ветен, Тлянан Шайвур, это Тар Энгур, Культура, это Кама Кутти, Милосертенмас, это Нынтенмас аухен атрарковауке, но талай выргете, эрмете, нынтенмас аухен атр мигасиравуке, мигасиртенмас ат. Атте ёлькен атманьеткен килит кузь, это гадокументан гасен ат, эргавете га паспорт ашпан рысен ат мэра в энкена Сергея Спицына нам, килит кузь ат лице, кэнк амкалет курак, Ама емге келит кузина гашпан рысена та конституция та подполковника полиции Андрея Алферовна. Энантин Маус, это мысль Россия кина движение первых мы граждане России. Торамгой погивинь это эргавет эга паспорт ашпан рысена та нерекликин кельсинкин келит кузь эту энкена Анадырский Чукотский район кина муниципальный округа кин пэк кинын ама ишихан елки. Чукот как нерен его это нантан сатнин айвот кузет мышкошир кам мнигиткин нан мышан как вопа айни иси нара перемгонна заявка там и нантин маус а нере перинген это кесит таспангота у нете айни иси нам и нете ньенет а нере витенген это тыл как вопа нер амышан каута у нете гетчай иси нам конкурс аургак нер амышлин тенмас от мышкоширгак и нам Минкре, Нанамгасаурка, на эрам департамента, кен Москольскиргак, Алексей Химчук, емгей нэни гусеус, ин Москольскиргак, намкакинет, ивингет, нэни гусеунет, нинес, ат Чукотка, кен эрмельтец, ат наратванган, ат клик, кен мангиткау, кытяй, эсэ, кангангат кома, и нэни гусеус, ин Москольскиргак, кангангат куна, эрмельтец, ата Романи Кавенгат. Нканай бутаплет куркан, атау, нанмышлэнс атагнитэ.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте я тебе принесу. Эти твои самолеты.
1: Да, интересно, что же эти самые самолеты могут нам принести? Конечно же, вкусняшки. Правда, все сейчас следят за кораблями, но почему бы не последить и за самолетами? Так тоже можно. Можно слушать радио Пурга, наслаждаться музыкой и не забывать, конечно же, возвращаться к нам, если куда-нибудь отчаливаете. 13.07, почти 8 минута часа, вторник по-прежнему. За окном в Анадыре сегодня значительная облачность, солнышко скрылось. По температуре плюс 10, ощущается как плюс 8. В студии по-прежнему Арина Перепелкина. Сегодня я вам расскажу про день, который называется «День когда-нибудь». Многие из нас частенько откладывают важные дела и решения на потом, потому что надеются, что когда-нибудь все обязательно случится. Но часто это когда-нибудь так и не наступает или приходит слишком поздно. А привычка все откладывать может здорово подпортить настроение и выбить из колеи. Так что этот необычный праздник – отличный повод разорвать этот порочный круг и наконец-то сделать то, что давно хотели. Напомню, что сегодня еще отмечается День худеющих, так что можно совместить эти два повода. И самое главное, конечно, от всей души желаю каждому из вас не откладывать счастье на потом. Действуйте, мечтайте, воплощайте и слушайте нас.
2: Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте Капгра, редком состоянии, когда человек уверен, что его близкого заменил точный двойник. Вы смотрите на супруга или родителя, вы узнаете их лицо, их голос, их привычки, но внутри нет никакой эмоциональной реакции. Мозг посылает странный сигнал. Это выглядит как мама, но это не она. В легкой форме мы иногда чувствуем нечто похожее при сильной усталости. Смотрим на знакомого человека и на секунду думаем, кто это? Но при настоящем синдроме это убеждение становится абсолютной и пугающей уверенностью. Мозг здесь не предает вас, происходит простой сбой в нейронной проводке. Зрительная кора отлично распознает знакомое лицо, но связь с центром эмоций временно разорвана. Вы видите родного человека, но не чувствуете тепла. Мозг логично, но ошибочно объясняет этот странный диссонанс. Раз эмоций нет, значит это опасная подделка. Но вот вам совет на день. Если близкий после стресса жалуется на чужие в доме, то не спорьте с ним. Это неврологический симптом, а не простой каприз. Спокойно обратитесь к неврологу для профессиональной проверки. А в обычной жизни просто дайте себе время отдохнуть, если друг кажется не таким. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто потерял связь между зрением и эмоциями. А мы с вами теперь знаем, эффект Капгра возникает из-за разрыва нейронных путей между зрительной корой и лимбической системой, а не из-за проблем с памятью или зрением.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Легендарный трек от «Живаго» призывает праздновать любовь. И легко сказать, когда в песне вечный праздник, а у нас на календаре рабочий вторник. Психологи его тоже советуют. Устраивайте романтические свидания посреди недели, чтобы победить рутину. Совет отличный, но работает только если любимый человек хотя бы в одном часовом поясе с вами. А для Чукотки расстояние – дело привычное. Впрочем, настоящим чувствам километры не помеха. Хотя немного погрустить во вторник днем никто не запрещал.
1: Живое радио Чукотки.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 283-46.
0: Телефон рекламной службы 283-46.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем добрый день. Есть места, которые меняют тебя навсегда. Места, где молчат слова и говорит только камень и ветер. Сегодня мы отправляемся в сердце республики Коми, к одному из семи чудес России, к загадочному плато Мань-Пупунёр.
0: Отправляемся в путь.
1: Представьте, что после долгого изнурительного пути вы выходите на плато, и перед вами, на фоне бескрайнего тундрового неба, молчаливыми стражами стоят семь гигантских каменных столбов, каждый высотой с девятиэтажный дом. Они не похожи один на другой. Один похож на огромную фигуру человека, другой на голову гиганта, третий на причудливое животное.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Миллионы лет назад здесь были высокие горы, но дождь, мороз и ветер были неумолимыми скульпторами. Век за веком они вытачивали из твердого камня эти невероятные фигуры, настоящее произведение искусства природы. Местный народ Манси считает это место священным. В их языке оно называется «Малая гора идолов». Они верят, что эти скалы – это окаменевшие гиганты, ослушавшиеся своих богов и превращенные в камень. Каждая фигура – это жилище духа, и подходить к ним нужно с чистым сердцем и глубоким уважением.
0: Экспедиция продолжается.
1: И я хочу быть честной с вами. Путешествие на Мань-Пупунёр – это не прогулка по парку. Это настоящий экспедиционный вызов для сильных духом. Добраться сюда можно только с опытным гидом, пройдя многокилометровые маршруты пешком или на лыжах. Мобильной связи здесь нет, и вы остаетесь один на один с первозданной природой. Именно в этом и заключается его магия. Это место, которое нужно заслужить. Так что, друзья, если вы ищете не просто отдых, а настоящее приключение, которое останется в вашем сердце навсегда, ваш путь лежит к камням-идолам. Это место силы, где время замирает, и ты понимаешь, как мал человек перед лицом вечности. До новых встреч на дорогах России!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем!

Да, когда мы были молодыми, мамы и бабушки уверяли нас: выпей теплого молока на ночь и будешь спать как младенец. Так вот, ученые, друзья, официально разрушили этот миф. Исследование с участием тысяч студентов показало, что молоко, сладости и острый перекус перед сном – лучший способ обеспечить себе бессонницу и ночные кошмары. Главным виновниками плохого сна стали десерты и молочные продукты. А вот те, кто вообще не ел на ночь, спали идеально. Вот так и рушатся главные правила детства. Впрочем, статус малыша можно сохранить и без вечернего стакана молока.

Свое название село Ваеги получило, как и многие на Чукотке, от соседней сопки. В переводе на русский оно означает «жерди Яранги», и с этим местом связана одна легенда. В древности у этой сопки сражались чукчи и коряки. Чтобы противник не смог забраться к чукчам на вершину, те облили гору водой, однако коряков это не остановило. Тогда чукчи нагрузили нарты камнями, положили на них поперек жерди от Яранг и спустили их вниз. Такая находчивость стала сюрпризом для противников, и коряки кубарем покатились вниз. Хорошо, что сейчас село Ваеги — спокойное место. Здесь радио «Пурга» вещает на частоте 101,6 FM.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

что услышали Диму Билана, который выдал максимум электричества, и когда между людьми вспыхивает такая искра такой силы, что выбивает все пробки, значит, чувство настоящее. Ну, а на часах в Анадыре 13:54, если в этот вторник вас до сих пор не ударила молния рабочего вдохновения, не переживайте, насильно искру не высечь. Иногда лучшее, что можно сделать с накопившимся напряжением, это просто выдохнуть и дать событиям идти своим чередом. Ну, и как раз об этом поет главный хитмейкер и голос искренней романтики.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Три общественных начинания воплотили в Эквикиноте. Проекты охватили культуру, школьное питание и поддержку участников специальной военной операции. Финансирование осуществлено в рамках окружной программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщает правительство Чукотки. Для детской школы искусств приобрели концертный аккордеон «Юпитер» и 40 художественных планшетов. На инструменте уже играют старшеклассники, победители конкурса «Юные дарования Чукотки». В школе села Амгуэма установили 2 пара конвектомата, вытяжки и гастроемкости. Оборудование полностью отвечает санитарным стандартам и поможет готовить здоровую пищу для школьников. Третий проект стал площадкой патриотического воспитания. Закуплены материалы для маскировочных сетей, а также комплектующие для изготовления сухого душа и браслетов выживания. Отмечу, что в этом году на Чукотке реализуется 38 подобных инициатив на сумму более 200 миллионов рублей, из которых 140 – это средства окружного бюджета. Боксеры Чукотки завоевали золото на турнире в Карачаево-Черкесии. Медальная копилка сборной пополнилась 3 золотыми и 1 бронзовой наградой. Более 130 спортсменов из 27 регионов страны вышли на ринг в Домбае на 5-х открытых межрегиональных соревнованиях по боксу имени Канамата Баташева. Победителями в своих весовых категориях стали Григорий Гусев, Арсений Косяков и Руслан Левушкин. Павел Спиваков занял 3-е место. Правительство разработает новые меры защиты российских авторов и брендов за рубежом. Такое поручение дал Михаил Мишустин. Он отметил, что это позволит повысить устойчивость инвестиционную привлекательность креативных индустрий. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Кабмина, речь идет в том числе о защите товарных знаков, авторских и смежных прав от незаконного использования. Подготовить предложение поручено вице-премьеру Александру Новаку. В правительстве отмечают, что в российских креативных индустриях сейчас работают более 4,5 миллиона человек. В следующем году россияне будут отдыхать почти 4 месяца. Об этом рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИКСУ президентской академии Екатерина Медякова. В соответствии с производственным календарем, в следующем году рабочими будут 247 дней. Ранее сообщалось, что россиян ожидает короткая рабочая неделя в ноябре из-за Дня народного единства, который выпадает на среду 4 ноября. Еще одна короткая рабочая неделя будет в конце года. Она продлится с 28 по 30 декабря. И в завершении выпуска. Аэротакси может появиться в России в ближайшие 2-3 года. Об этом глава Минтранса Андрей Никитин рассказал в рамках Международного форума молодежи. По его словам, в ближайшее время производители беспилотных такси представят свои разработки Росавиации. После этого начнутся их испытания. Ранее замглавы Росавиации Андрей Потемкин назвал аэротакси одним из долгосрочных направлений развития авиации в стране. В среднесрочной перспективе планируется доставка грузов дронами в городской и пригородной черте. На этом у меня пока все. До встречи в эфире завтра.
0: Твое радио. Радио «Пурга».

Надеюсь, радио ФРГ будет жить именно так вечно, как просил молодой голос в песне о диджее Смэша, который устроил нам настоящий музыкальный вихрь. Ну а новый час мы открываем на радио ФРГ уже окончательно. В студии Арина Припелкина. Доброго дня. На часах в Анадыре 14.06. Вторник по-прежнему за окном. Сегодня значительная облачность. Планируется дождик в столице Чукотки. Пока что плюс 10. Ощущается всего на плюс 8. Ну и самое время вспомнить, что сегодня, 15 сентября, отмечается День «Сделайте шляпу». Еще в середине прошлого века головной убор был обязательной частью гардероба. Мужчины без шляпы из дома не выходили. Ну а женщины отказались от изящных моделей только в 60-х ради сложных причесок. Впрочем, я уверена, любители головных уборов сегодня наверняка пересчитаются. Так что обязательно проверьте головные уборы, подготовьте их вечером к новому сезону, потому что руки уже стали замерзать и уши тоже. Ну и, конечно же, не пропустите самое теплое, самое вкусное и самое приятное в этом часе. Это музыка. Ну а еще будет сюрприз в виде викторины «Езда по правилам». Ждите тот самый сигнал, когда дождетесь, звоните по номеру 20600, и тогда, если вы будете первыми, сможете выиграть 20 литров бензина. Пока готовьтесь.

0: Subway. Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите: «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Нестареющая романтика, вся такая, раз такая группа, премьер-министр, глаза сияют, как драгоценности, ну и обещания сверкают. И кажется, что впереди вечный праздник. Правда, когда за окном середина сентября, термометр показывает плюс 8 по ощущениям, начинаешь подозревать лучшие друзья девушек на Чукотке. Это все-таки не караты, а теплый свитер и чашка крепкого чая. Да и ослепительный летний блеск неизбежно сменяется легкой сезонной грустью. Предлагаю это же самое сделать в нашем эфире. О том, как быстро остывает все вокруг, Мари Краймбрери.
1: Радио.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы сохраняете каждую бумажную этикетку от обычной банки с вареньем. Это не бытовой мусор, а настоящий исторический документ эпохи, который хранит в себе вкусы и цвета ушедших лет. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Кисленко, сегодня про коллекционеров этикеток с банок. Речь о реальном хобби энтузиастов со всего мира, от крупных клубов в Германии до охотников за лимитированными сериями в Японии, которые аккуратно снимают бумагу со стекла теплой водой, высушивают и бережно вклеивают в специальные альбомы. В Германии существует целое сообщество любителей такой бумажной археологии, где обмениваются дубликатами и ищут редкие экземпляры. В Японии коллекционеры внимательно следят за выпусками фруктовых консервов, собирают целые серии. Такие архивы надежно хранят историю графического дизайна и кулинарных трендов. А старинные этикетки 19 века регулярно продают на крупных аукционах, где цена самых редких экземпляров достигает нескольких тысяч долларов. И да, такое хобби требует особого подхода. Этикетки необходимо снимать очень осторожно, чтобы не порвать бумагу. Альбомы всегда хранят в темных помещениях, чтобы краска не выцвела. А для некоторых коллекционеров процесс разглаживания утюгом стал настоящим медитативным ритуалом. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы стали собирать этикетки от банок или считаете, что это просто лишний мусор в доме?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения. Радио «Пурга».

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Ну вот она, обещанная викторина «Езда по правилам», которую я анонсировала в начале часа. И да, друзья, висит вопрос уже у нас и в Телеграм-канале, и в Максе. Если кто не успел дозвониться по номеру 20600, обязательно участвуйте в следующий раз, но сейчас не делайте тише. Внимательно слушайте и проверяйте себя, насколько вы знаете правила дорожного движения. Во-первых, это полезно освежить в памяти знания. Ну и поможет вам в следующий раз почувствовать себя намного увереннее. Итак, у меня на связи должен быть Михаил. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Михаил, расскажите, вы сегодня за рулем?
2: Нет.
1: А почему?
2: Ну, просто так
1: на
2: получилось.
1: Такси?
2: Нет,
1: ну,
2: на пешком.
1: У вас транспорт есть?
2: Есть.
1: Большой, маленький?
2: Маленький.
1: Снегоход, что ли?
2: Нет.
1: Я поняла, легковушка.
2: Да, маленькая.
1: Ну, то есть ситуация, в которую мы сегодня попадем, с вами, в принципе, вам знакома.
2: Да.
1: Вопрос, я уверена, вы уже прочитали. Для слушателей, которым некогда заходить, я сейчас коротко прочитаю его, если вы не против. Итак, наша дорожная задача. Ситуация жизненная. Вы на перекрестке, сзади пристроился нетерпеливый товарищ и отчаянно сигналит, требуя освободить дорогу, вы решаете не спорить и повернуть налево. При этом траектория у вас такая, что вы оказываетесь сразу в правой полосе примыкающей дороги. И теперь, внимание, вопрос на бензин. Не будет ли нарушением такой поворот? Итак, вам истошно сигналят сзади, можно или нельзя освободить дорогу, повернув налево в правую полосу. Что подсказывает вам чутье, Михаил?
2: Ну, чутье, честно, подсказывает, что я мешать буду водителю синей машинки.
1: Мешать. Но он же и говорит, что фа-фа,
2: да,
1: пропусти, и вы вот сейчас по зеленой стрелочке,
2: да,
1: налево свернете.
2: Да, по правилам я должен был перестроиться на левую полосу и тогда спокойно отсюда поворачивать. Но так как я этого не сделал, и он мне сигналит.
1: Ну, я так
2: думаю,
1: понимаю,
2: что
1: по задаче вам нужно прямо ехать.
2: Да, да, да, все верно.
1: Вот. То есть
2: он мне сигналит, говорит, езжай прямо, куда ты налево поехал.
1: Нет, он сигналит, он говорит, пропусти меня, мне прямо, а тебе налево или куда? А, ну у вас, да, поворотник включен, получается, вам налево все-таки. А почему вы не перестроились налево?
2: Ну, такой вот бессовестный водитель.
1: Вот, судя по цвету машины, я даже знаю, какой. Но не будем говорить это вслух. Михаил, в общем, нельзя.
2: Нет, нельзя, считаю.
1: Ну, я тоже так считаю, вот вам аплодисменты. Абсолютно правильный ответ. Поворачивать категорически нельзя. Подробности сейчас расскажу. Здесь куча знаков не хватает. И вообще в этой ситуации очень важны детали. Пока же, Михаил, деталь главная. Кому приветы?
2: Привет, радио «Пурге». Счастья и добра вам.
1: Ну и вам обязательно тоже участвуйте в следующих викторинах. Ну а для тех, кто все проморгал, прослушал и акцентировал внимание на чем-то другом, внимание! Да, разбираем ситуацию подробно вместе с Госавтоинспекцией Чукотки. Если вы подадитесь панике и пойдете на поводу у нервного водителя сзади, вы совершите грубое нарушение пункта 8.5 правил дорожного движения. По правилам, перед поворотом налево водитель обязан заблаговременно занять крайне левое положение на проезжей части. Здесь, как мы поняли, человек в красной машине почему-то этого не сделал. Ну и да, и стоит, не двигается, поэтому сзади ему сигналит. Специальных знаков движения по полосам или стрелок дорожной разметки, которые бы разрешали бы поворот налево из других полос, на этом перекрестке нет. Для тех, кто забыл, эти знаки выглядят как квадратный знак синего цвета с изображением разметки одной полосы и стрелками, которые указывают разрешенные направления движения. А еще есть разметка 1.18, это белые стрелки, нанесенные на каждой полосе проезжей части, которые как раз показывают разрешенные направления движения с этой полосы. Здесь их, как мы выяснили, нет. Так что пусть сзади сигналят сколько угодно, безопасности правил дорожного движения превыше чужой спешки. Михаил блестяще справился с задачей. Бензин от радио «Пурга» и Госавтоинспекции Чукотки по праву ваш. Не переключайтесь, оставайтесь, друзья, с нами. Всем напоминаю, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя на дорогах.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам».

0: Открытый космос. Давайте представим, вы просыпаетесь утром, выходите на работу и обнаруживаете, что Земля больше не вращается. Что же тогда произойдет первым? И сможет ли человечество вообще пережить такую остановку? В студии Борис Медведев. А что если? Начнем с самого важного. Если Земля остановится мгновенно, все будет не очень хорошо. Мы привыкли не замечать вращение планеты, но поверхность Земли движется с огромной скоростью. На экваторе примерно 1670 км в час. Если планета внезапно остановится, все, что не прикреплено к поверхности, продолжит двигаться по инерции, а это вода в океанах, здания, автомобили и, конечно, люди. Начнется настоящий хаос. Но, предположим, более интересный и безопасный вариант. Земля не останавливается мгновенно, а постепенно замедляется. Тогда человечество сможет приспособиться. Поначалу начнут меняться сутки. День и ночь будут становиться все длиннее. Если вращение полностью прекратится, одна половина Земли будет постоянно обращена к Солнцу, а другая окажется во власти вечной ночи. На освещенной стороне температура будет расти, а на темной падать. Но и это еще не все. Вращение Земли помогает формировать магнитное поле нашей планеты вместе с процессами внутри ее ядра. Однако само по себе прекращение вращения не означает мгновенного исчезновения этого магнитного поля. То есть Земля не превратится в Марс за пару ночей. Зато климат и движение атмосферы изменятся настолько сильно, что привычный нам мир станет практически неузнаваемым. А еще исчезнет привычное распределение океанов. Вода начнет постепенно перемещаться от экватора к полюсам. Получается парадокс. Чтобы остановить вращение Земли, нам не нужен фантастический взрыв или столкновение с другой планетой. Достаточно изменить движение, и привычная жизнь полностью изменится. Так что хорошо, что Земля продолжает вращаться. И, пожалуй, лучше оставить ее в покое. С вами был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

0: Группа Tokyo Hotel спели про теплые калифорнийские ночи и океанский бриз. Звучит красиво, калифорнийский загар быстро смывается, правда, а чукотская закалка остается навсегда. Так что наслаждаемся нашей природой. В Анадыре 14.53, вторник, плавно движемся к вечеру. Мечты о далеких пальмах уступают место чему-то по-настоящему родному и душевному, потому что зачем нам чужое побережье, когда есть наши просторы и искренние чувства. Главный фолк-феномен года, чей мощный и чистый голос сейчас звучит буквально отовсюду, неподражаемая Татьяна Куртукова и трек о той самой верной любви далее в нашем эфире.
1: Уж небо осенью дышало. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Анадыре завершился региональный этап чемпионата России по футболу. В формате 8-8 за победу боролись 4 команды. Первое место занял мини-футбольный клуб «Анадырь». Серебро у «Чайки», бронза у окружной спортивной школы. Четвертое место у клуба «Искра». Начальник окружного департамента физкультуры и спорта Алексей Химчук вручил победителям и призерам кубки, медали и грамоты Российского футбольного союза. Лучшим вратарем признали Василия Пащенко, защитником Романа Салашного, нападающим Андрея Папакицу. Приз лучшего игрока получил Алексей Ермаков. Теперь команда «Анадырь», как и в прошлом году, представит Чукотку на всероссийском этапе. Турнир пройдет с 1 по 8 ноября в Сочи и соберет больше 100 сильнейших коллективов страны. День многодетной семьи отметят в Анадыре. Торжественный вечер пройдет в окружном доме народного творчества. Как сообщили в департаменте культуры, его посвятят региональному дню многодетной семьи. Этот праздник появился в календаре Чукотки недавно. Он призван поддержать родителей, которые воспитывают нескольких детей, сохраняют семейные традиции и передают их новым поколениям. Во время церемонии отметят супружеские пары, которые стали примером ответственного родительства. Для гостей также подготовили концерт с участием творческих коллективов округа. Организаторы рассчитывают, что встреча напомнит жителям региона о ценности взаимной поддержки, заботы и крепких отношений между близкими. Праздник состоится сегодня в 6 часов вечера. Посетить его смогут все желающие без возрастных ограничений. В России впервые более чем за 30 лет разрешат свободную продажу противогазов. Их реализация начнется с 1 марта следующего года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Раньше в стране не было утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания. На рынке встречались низкокачественная продукция и контрафакт. Отчасти все это поступало из-за рубежа. Сейчас же МЧС разработала особенности технического регулирования. Правительство определило порядок сертификации, а Минобороны совместно вместо с МЧС требования к качеству. Вице-премьер Италии допустил возврат Рима к запускам российского газа. По словам Маттео Сальвини, на фоне геополитических кризисов, которые происходят не только на Украине, но и на Ближнем Востоке, цена топлива в Европе сильно выросла. Правительство Италии уже потратило 3 миллиарда евро на смягчение этого роста посредством снижения акцизов. Вице-премьер подчеркнул, что в стране нет объектов атомной энергетики, а власти пытаются изменить эту ситуацию, но это требует времени. Сальвини сообщил, что возобновить закупку российского газа можно после завершения конфликта. И в завершении выпуска. В Пулкове тестируют устройство для мониторинга состояния персонала на усталость. Для этого используют браслеты и кольца. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор аэропорта Леонид Сергеев. Он уточнил, что подобный мониторинг касается в первую очередь профессий, связанных с повышенной физической активностью, где важны концентрации внимания. В течение рабочей смены сотрудникам измеряют стандартный набор показателей – сердечный ритм, температуру, уровень стресса и активность. Это позволяет своевременно обнаружить у них усталость или переутомление и дать отдохнуть или провести пересменку. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: В самое сердце бил Сергей Лазарев, как обычно. Ну, а мы встречаем 15 сентября и Всемирный день афро. Представляете, праздник природной красоты, пышных кудрей и свободы от предрассудков. Ведь еще полвека назад такую шевелюру считалось вызовом, а сегодня стала символом гордости и стиля. Правда, мне кажется, у нас вот любую прическу лучше придержать. На часах в Анадыре 15:08, вторник, за окном облачно, плюс 10, по ощущениям всего плюс 9. Ведь есть такие прически у некоторых, которые от влажности становятся кудрявыми. Так вот, если сейчас на улицу выйти, как раз такая прическа и будет. Кстати, да, у микрофона Арина Припелкина. Желаю вам внутренней гармонии, уверенности в себе, отличного настроения при любой погоде. И приглашаю вас провести этот час с нами на радио ПРГ. Потому что будем мы добавлять жары в этот прохладный день. Вместе с Бурито и Устиновой.
1: Радио ПРГ.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Эти пузырьки должны были украшать стены. Потом их пытались использовать в теплицах. Обе задумки провалились. А сегодня без этой штуки сложно представить доставку хрупких вещей. В студии Борис Медведев. Сегодня вещь, которая дважды оказалась не нужна. В 1957 году инженеры Альфред Филдинг и Марк Шаван пытались придумать необычные пластиковые обои. Они соединили два листа пластика так, чтобы между ними оставались воздушные пузырьки. Получилась рельефная поверхность, которая должна была стать новым словом в дизайне интерьеров. Но покупатели не впечатлились. Пластиковые стены с пузырями никому особенно не понадобились. Зато создатели заметили другое свойство конструкции. Воздушная прослойка хорошо удерживала тепло. Следующая попытка — теплицы. Пузырчатый пластик должен был сохранять внутри тепло и защищать растения от холода. Но и этот вариант не сработал. Казалось, на этом историю можно заканчивать. А потом появился компьютер. В конце 1950-х компания IBM готовилась выпускать компьютер 1401. Техника была дорогой, сложной и довольно хрупкой. А перевозить ее приходилось на большие расстояния. И тут возникла неожиданная мысль – использовать воздушные пузырьки для защиты техники во время транспортировки. Результат оказался гораздо лучше предыдущих попыток. Мягкая прослойка поглощала удары, а сама упаковка была легкой и занимала мало места. В 1960 году Филдинг и Шаван основали компанию Sealed Air, а их разработка получила совершенно новую жизнь. IBM стала одним из первых крупных клиентов. То, что когда-то задумывалось как отделочный материал, теперь защищало компьютеры, посуду, технику и множество других хрупких вещей. Но у пузырчатой пленки обнаружилось еще одно применение. Ее можно лопать. И, похоже, люди оценили это свойство почти сразу. Сын Альфреда Филдинга вспоминал, как еще ребенком давил пузырьки один за другим. Так у упаковки появилось второе предназначение, уже исключительно для удовольствия. Сегодня сложно представить, что все это началось с попытки сделать необычные обои. Если бы Филдинг и Шаван остановились после первой неудачи, возможно, мы никогда бы не увидели этих знакомых пузырьков. Иногда проблема не в самой задумке, просто ее настоящее применение находится совсем в другом месте. В студии был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. We were good.

0: это, блин.
1: Да, веселиться обязательно будем, но на выходных пока же дискотека «Авария» держит на острие атаки и подкидывает адреналина, хотя некоторые ищут острых ощущений даже во сне. Представляете, в Лаосе у водопада Татпейн предлагают переночевать в гамаке прямо над 100-метровой пропастью. Днем полеты на зиплайне, а ночью подвесная койка над бездной под оглушительный рев воды. А выражение «сон на высоте» как-то заиграло, мне кажется, новыми красками. Главное в такой спальне крепко держаться и надеяться, что внезапный шквал не решит все за тебя. Но если погода в жизни вдруг решила развернуться, просто доверьтесь ее переменам.

0: «Факты». Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что Бетховен был глухим? Если знали, то здорово, вы эрудит. Если не знаете, кто такой Бетховен, так это всемирно известный композитор, глухой. Его слух начал ухудшаться в возрасте около 30 лет и почти полностью исчез к 45 годам. Но именно в этот период он создал одни из своих величайших произведений, включая 9-ю симфонию. Секрет в его гениальности и глубоких знаниях музыки. Бетховен обладал редким внутренним слухом. Он мог мысленно представлять звучание каждой ноты и инструмента. Для этого он использовал свои познания в акустике, память о звуках и эмоциях, связанных с ними. Своим примером Бетховен доказал, что даже в условиях физической глухоты можно сохранять силу творчества и гениальность, если следовать своим страстям и использовать доступные ресурсы.
0: Территория фактов.

0: Да, включить авиарежим и напрочь отключиться от здравого смысла – трюк рискованный. Вот, например, в Петербурге, друзья, нетрезвый посетитель ресторана ночью умыкнул из морозилки 8 килограммов камбалы. Утром протрезвел, раскаялся и вернул всю рыбу с курьером и трогательной запиской. По правилам, рыбу ресторану пришлось списать. Зато признание похитителя возглавило их рейтинг курьезов, обогнав даже украденный когда-то бронзовый бюст Шаляпина. Да, трепетное отношение к рыбе у нас конечно же, есть, мы его разделяем, но камбала в роли ресторанного трофея – это что-то новенькое. Кстати, о морских обитателях, которые гуляют исключительно на свободе и ни в какие морозилки не попадают, группа «Мумитроль», хотя там совсем про других дельфинов.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио «Пурга».

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Ну ладно, и тогда уж и со мной. Душевный получился дуэт, практически трио. Владимир Пресняков, Чебанов и Арина Перепелкина. Да, посыл самый правильный, когда рядом те, кто нам по-настоящему дорог. Даже суровый чукотский ветер кажется совсем не колючим, а пасмурный день становится значительно теплее. На часах в студии 15:53. Насыщенный вторник плавно переходит в вечер. Это значит, что и моя смена у микрофона подошла к концу. Сегодня успели много, и дорожные правила с пользой для бензобака разобрали, и поводов для улыбки нашли немало, я так надеюсь. Ну и берегите себя, возвращайтесь после работы в теплые дома с легким сердцем, и пусть этот вечер принесет вам только хорошие новости и уют в кругу любимых людей. Ну и напоследок оставляю вас в компании обаятельного романтика нового поколения. Нет, это я не про Бориса Медведева, хотя он тоже такой. Немного красивой лирики от Амирчика встречайте.
1: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Жителям Эгвикенута стала доступна медицинская реабилитация. Как сообщает издание «Крайний Север», кабинет открылся этим летом в Иультинской районной больнице. В арсенале медиков аппараты для электрофореза, магнита, лазера и хивоматтерапии. Особое место занимает резонансно-акустический комплекс. Он восстанавливает нервную систему без медикаментов. 20 пациентов уже прошли реабилитацию, еще 10 продолжают лечение. Среди них люди с заболеваниями суставов, остеохондрозом, последствиями травм и инсультов. Отделение возглавила врач-реабилитолог из Самары Анна Косинова. 20 лет она работала в физиотерапии, а последние 3 года – врачом физической реабилитационной медицины. Вместе с ней приехала медсестра Ирина Сорокина с 30-летним стажем. Обеим сотрудницам предоставили служебные квартиры. Напомню, что для прибывающих медиков в округе действуют меры поддержки. Выплаты по программам «Земский доктор» и земский фельдшер, компенсация жилищно-коммунальных услуг, а также окружные надбавки. 3 общественных начинания воплотили в Эгвикеноте. Проекты охватили культуру, школьное питание и поддержку участников специальной военной операции. Проекты финансируются в рамках окружной программы инициативного бюджетирования. Об этом сообщает правительство Чукотки. Для детской школы искусств приобрели концертный аккордеон «Юпитер» и 40 художественных планшетов. На инструменте уже играют старшеклассники, победители конкурса «Юные дарования Чукотки». В школе села Амгуэма установили 2 пара конвекторов. Автомата, вытяжки и гастроемкости. Оборудование полностью отвечает санитарным стандартам и поможет готовить здоровую пищу для школьников. 3-й проект стал площадкой патриотического воспитания. Закуплены материалы для маскировочных сетей, а также комплектующие для изготовления сухого душа и браслетов выживания. Отмечу, что в этом году на Чукотке реализуется 38 подобных инициатив на сумму более 200 миллионов рублей, из которых 140 – это средства окружного бюджета.
2: Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на дипломатическом круглом столе в Москве. Встреча запланирована на сегодня. На собрании поднимут вопрос украинского кризиса и юридической агрессии Запада. На мероприятие приглашены более 110 послов и представителей международных организаций. Лавров расскажет об использовании Киевом и западными странами органов международного правосудия, а также о защите российских суверенных активов от псевдоюридических механизмов.
3: В Сирии начались протесты из-за повышения цен на топливо. Власти увеличили стоимость дизеля на 40%, а бензина на 28%. Демонстрации прошли в 3 городах страны. Протестующие жгут покрышки и перекрывают дороги, включая международную трассу М5 в провинции Идлиб. Правительство назвало эти меры временными. Причинами поднятия цен стали рост расходов на поставки и проблемы с судоходством из-за конфликта США и Ирана.
4: И в завершении выпуска. 2/3 россиян хотели бы ввести самозапрет на соцсети перед сном. Об этом сообщает исследование компании «Сравни». 69% опрошенных поставили бы личный запрет на просмотр лент вместо отдыха. 28% хотят контролировать ночные походы к холодильнику. Более того, почти каждый 5-й мечтает ограничить покупку фитнес-абонементов, потому что обычно ими не пользуются. Еще 18% считают нужным блокировать шопинг на маркетплейсах после полуночи. Отмечу, что в этом опросе участвовали более 1700 россиян из всех регионов. И на этом у меня все. До встречи в эфире через час.
5: Радио

0: «Только чувств», а также «Миа Бойка», «Черная лада» и «Новый час» на волнах радио «Пурга» на Чукотке в целом. Ну а чувство тут не только от скорости, но и от того, как мы ее добываем. Ведь и она тоже своего рода ресурс. Надеемся, что вы используете его правильно. Ну а вместе со всем прочим, просто-напросто желаем хорошего настроения, которое будет... Чем больше, тем лучше. Да, у него нет лимитов, так что если забрали слишком высоко в этом плане, ничего страшного не будет. Ну а что будет в любом случае, независимо от настроения, это Тестостерович, Темпер Сити, а после Элок и Бибер Эксна.
1: Радио Пурга.

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Рутас Аукай Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Минкри это нватра перекан кама, а кажет ольтам мелкам.

0: хунаанам кхэнэ тэм ранам твав пиренгэл атэн камне тол манитрэлэ игот ник хэнэ тэн хунаам ан арэн торкаутэм хошэнэн тхэнэ тэп манитрэлэ игот нэн тхэнэ тркалроун ветэн матваранам хошэ ашока манинга плит кокна пахэнат виттэвэлит кокэм авнан тэват кэнэ тошэм авна манитрэлкэл укэнэ матваранэн кама этэнэм кэнэ тошэ манитрэлэ игот ник кэнэ тэмтэм югт кутул атэл атэн кама нэнгал саваут кокэнэ тэн кун орэл анэс хэсим укэнэ кэлит ушэн нивэтэн мин криси сеука там юмут коурген аттиулкена вэлхэргена сеутвал нам ниракава вилютэт на танперакена тем нурохава нэнгаусава утора манитрелет кокам кайвэлэм нрал крэр туре сайтак приложения как тенгитер книпки Евра равитяунгэл ана турурэн мессенджерг пэлэн евра манитрэлэ гутитэл ана тумы сылкай пэм анхэн тэмьют кутул атэл атэм эвнэ кэлэ кэ маниярг кэнтэн мэсэтэм мин крива кэ ур туре гэтэм юн турим анан атэ ёлэ хвэнит кутак банка тэм эвмил сирэт кэ кэцут кэ картам анкоры полициал это кэнан мэлак вэтэк Канамгалаур кнетка синиткин этэн камтум гэтэм. Гэта мог ширкнитка тургин эткелит ульти тулятэл эпэм.
1: Как сохранить деньги?
0: Минкри рэутас аукэ манит.
1: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

это красивые слова и группа «Динамит», которая в этом хорошо и уж точно преуспела. Ну и чем больше этих самых красивых слов, тем лучше. Ну а еще красивые слова бывают о чем-то конкретном, быть может, крайне праздничном. И что сегодня точно будет, дорогие друзья, сегодня праздники. 15 сентября – это российский день леса, ведь лес прекрасен, лес полезен и опасен. Но все-таки достоин праздника. Потому поздравляем всех любителей леса, всех, кто работает в лесу, даже если не на Чукотке. В общем, удачи, здоровья, благ. Ну, вот вам музыка, которая здесь будет тоже в любом случае. Ну, а вместе с тем, напомню, она будет здесь иногда по-особому. В пятницу и субботу, к примеру, по вечерам.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 15 сентября 1915 года.
5: Встреча двух депутатов Государственной Думы.
6: Здравствуйте, коллега.
7: Здравствуйте, здрасте. Как здоровье-то?
6: Да прекрасно. Лечебным голоданием занимался вот недавно. Не ел 6 дней, понимаете? Теперь вот покушать хорошенько решил. А где покушаешь лучше, чем в буфете Государственной Думы, а?
7: Надо ж, какое совпадение-то. И я туда же. Вчера мне из буфета позвонили. Сказали, севрюгу свежую привезли. Гривенник за 5 килограммов. И икры свежие тоже недорого.
6: А я вам, коллега, по секрету скажу, что сегодня же там пиво ирландское появится. Да, виски Шотландии и вино из Франции, понимаете, чуть ли не вековой выдержки.
7: Ого.
6: Кроме того, каждому депутату обещают по квартире в обеих столицах выделить, а также установить бесплатный проезд в извозчике.
5: Мечтать, как говорят, не вредно. Однако не все мечты сбываются.
4: То же самое произошло и с мечтой депутатов. 15 сентября 1915 года Государственная Дума России была закрыта без указания даты возобновления заседаний.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
8: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
9: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
8: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Порой, чтобы добиться качественного увлажнения кожи, мы щедро наносим крем на лицо слой за слоем. Для себя, любимой, ничего не жалко. Однако косметологи нас предостерегают. Больше не всегда означает лучше. Избыток крема может сыграть злую шутку. Вместо увлажнения вы получите лишь кожные проблемы. Не зря косметологи призывают нас снимать излишки средства салфеткой. Если они остаются на коже, смешиваясь с жиром и загрязнениями окружающей среды, они забивают поры и образуют плотные пробки. Ну и это еще не все. Макияж, нанесенный поверх толстого слоя крема, быстро смазывается, растекается и собирается в складки. Так что помните, для увлажнения кожи лица достаточно крема размером с горошинку. И еще один момент. Свойство вашего средства удвоится, если наносить его на чуть влажную кожу. Так что не забывайте протирать лицо тоником. Если раньше свободно сидящие вещи было принято комбинировать с облегающими, то в этом сезоне про это правило можно забыть. Подобное отныне притягивает подобное. Поэтому лучшая пара для огромного пальто – широкие брюки. Только прошу вас, не пытайтесь повторить это самостоятельно. Тренды трендами, но о здравом смысле забывать не стоит. Единственное, с чем можно согласиться – это объемные шапки. Столичные модницы полюбили такие головные уборы еще прошлой зимой. Прошел год, и подобные аксессуары показали многие зарубежные дизайнеры. В таких шапках, во-первых, очень тепло, а во-вторых, заполучить ее проще простого. Попросите бабушку связать, только пряжи ей принесите самую пушистую и какого-нибудь нежного цвета – бирюза, розовый или бледно-оранжевый. Территория женщин.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming

0: Ну, а лето ушло, его, быть может, и правда, кому-то было мало, показалось им на самом деле, но мы надеемся, что вы все прекрасно понимаете, что еще одно лето точно будет, а за ним еще и еще, в общем, цикл, который явно не закончится. Ну и к тому же, лето бывает не только на улице и на деревьях, но и в душе, а вот там оно может вообще никогда не заканчиваться. Определили себе любимое время года по состоянию, а после ведем себя так, как сами того хотим. Ну а мы хотим также, чтобы в эфире было музыкально хорошо, чтобы там была елка, которую не придется наряжать, The Haters тупо лежать, а также Ева Макс и Куджа, они тут тоже к месту.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. 7 школьниц из Анадыря представят Чукотку на игре «Девушки в погонах». Как сообщили в департаменте образования, команда округа отправится в Московскую область на всероссийские военно-патриотические соревнования. Они пройдут 26 сентября в селе Илинское городского округа Домодедово. В состав делегации вошли 7 учениц анадырских школ: Айса Базырова, Мария Бесова, Кира Брыкова, Кира Гуляева, Елизавета Дворцова, Дина Османова и Маргарита Стащук. Сопровождать их будет заместитель директора городского дворца детского и юношеского творчества Светлана Ульянова. Всего ожидается около 150 команд со всей страны. Участницам предстоит пройти 15 испытаний по военно-прикладным дисциплинам, показать знания, силу и выносливость. Мероприятие посвятят 85-летию битвы за Москву. Поездку и проживание делегации оплатят из окружного бюджета. В Усть-Белой появилась новая автозаправка. Контейнерную АЗС для отдаленного села приобрела и доставила компания «Чукотснаб». Как сообщили в департаменте промышленной политики, поводом стали жалобы местных жителей на перебои в работе прежней заправки. Ведомство взяло ситуацию под контроль и поручило решить вопрос поставкой нового оборудования. Заместитель губернатора Ярослав Мамонов отметил, что станция уже установлена, и теперь жители могут без лишних сложностей заправлять личный транспорт. Власти рассчитывают, что новый АЗС обеспечит устойчивый запас топлива и сделает услугу доступнее для населения. Это особенно важно для населенного пункта, удаленного от других заправочных станций. Департамент намерен и дальше контролировать снабжение горючим Усть-Белой и других отдаленных сел региона. История станет обязательным предметом для всероссийских проверочных работ в колледжах России. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. С 14 сентября по 6 октября 1,5 миллиона студентов напишут ВПР. Каждый участник выполнит две работы. Первая – это обязательная история, а вторая – профильный предмет на выбор. В перечне – литература, география, обществознание, математика, физика, химия, биология, иностранные языки и информатика. В проверке участвуют первокурсники и студенты, которые завершили изучение дисциплины в прошлом учебном году. Еврокомиссия подготовила законопроект об ограничении доступа детей до 15 лет к соцсетям. Его представят 17 сентября. Он вводит многоуровневую систему доступа под родительским контролем. Платформы должны быть безопасными по умолчанию. Инициатива касается соцсетей, видеохостингов, онлайн-игр и искусственного интеллекта. Ограничения не затронут образовательные инструменты. Решение принято на фоне обеспокоенности влиянием платформ на психику детей. Законопроект еще могут изменить. Далее его согласуют со странами Евросоюза и Европарламентом. И в завершение выпуска. Ученые из США создали антитела против вируса Эпштейна-Барр. Это один из самых распространенных вирусов в мире. Он есть у 95% взрослых. Обычно он не вызывает симптомов, но может повышать риск рака и рассеянного склероза. Антитела блокируют два белка на поверхности вируса. Исследователи использовали мышей с человеческими антителами и выделили 10 новых соединений. Их можно применять при трансплантации органов, когда иммунитет подавлен. На этом пока все. Через час вас ждет выпуск новостей на чукотском языке. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

Ну а мы скажем Исламу Итляшеву большое спасибо за Кобру и не только. Ведь можно сравнить и со своей ситуацией, да и в целом сказать фразу «Любой зла, полюбишь кого угодно, но при этом будет тебе хорошо». Если, конечно, тебя не кусают и очень неприятно. Потому пожелаем в этом части никому не кусаться, максимум только обниматься, если захочется более тесного контакта. Ну а после давайте слушать. Антон Павловский, «Вите надо выйти», и мы в случае чего ему этого не позволим. По крайней мере, в ближайшие 2 минуты.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему – грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-так.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. McLaren показал концепт нового суперкара Mach-L6 GT, с которым возвращает механическую коробку передач спустя более 3 десятилетий. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Концепт.
1: На автомобильной неделе в Монтерее, штат Калифорния, США, компания McLaren представила концепт нового суперкара Mach-L6 GT, который должен стать серийным автомобилем в 2028 году. Главная особенность новинки – механическая коробка передач, от которой компания отказалась больше 30 лет назад. Название Mach-L6 GT отсылает к M6 GT, одному из проектов основателя компании Брюса Макларена. Оригинальный автомобиль так и не добрался до серийного производства, однако его идеи нашли продолжение в новой модели. По задумке Макларен, Mach-L6 GT станет своеобразным возвращением к механическому вождению в эпоху, когда большинство суперкаров все сильнее полагаются на электронику.
0: Суперкар.
1: В концепте используется V-образный 8-цилиндровый бензиновый двигатель, работающий в паре с механической коробкой передач и приводом на задние колеса. Полные характеристики силовой установки пока не раскрываются. Внешность Mach-L6 GT заметно отличается от оригинального M6 GT, но сохраняет его основные идеи. В основе автомобиля лежит легкий карбоновый монокок, а кузов выполнен из углепластика. В дизайне спрятано несколько отсылок к истории марки. Например, оригинальный номерной знак автомобиля Брюса Макларена превратился в декоративный элемент. Его подпись разместили в моторном отсеке, а ранний логотип McLaren Speedy Kiwi появился на крышке топливного бака.
0: Высшая проба.
1: В салоне цифровые приборы соседствуют с физическими органами управления и алюминиевыми переключателями с рифленой поверхностью. Центральное место занимает механический рычаг коробки передач. Такой подход должен сохранить ощущение непосредственного управления автомобилем, которое постепенно исчезает из современных суперкаров. McLaren также сохранил гидравлическое рулевое управление вместо полностью электронного. Компании говорят, что Mach-L6 GT создан как напоминание о том, что удовольствие от вождения может заключаться не только в мощности и скорости, но и в самом процессе управления автомобилем. Пока Mach-L6 GT остается концептом, однако его серийная версия уже запланирована на 2028 год. Стоимость пока не объявлена. И на этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Да, Аина, и Ап, магические касания, хорошее настроение и возможность поговорить о внезапных праздниках. Да, сегодня внезапно, 15 сентября, до сих пор день еще не ушел, но это день совпадений снов. Когда сны у вас идут как, быть может, серии у популярного сериала, и вы смотрите каждую одна с другой, они связаны. Бывает такое нередко, но бывает. И надо сказать только одно. Повезло, если у вас происходит именно такое. Ну а еще больше повезло, ведь дальше у нас Фанабер, когда-то не со мной Ванин, Владимир Кузьмин и красотка и Елена Ваенга, которая тоже может удивить.

0: Открытый космос. Давайте представим, вы просыпаетесь утром, выходите на работу и обнаруживаете, что Земля больше не вращается. Что же тогда произойдет первым? И сможет ли человечество вообще пережить такую остановку? В студии Борис Медведев. А что если? Начнем с самого важного. Если Земля остановится мгновенно, все будет не очень хорошо. Мы привыкли не замечать вращение планеты, но поверхность Земли движется с огромной скоростью. На экваторе примерно 1670 км в час. Если планета внезапно остановится, все, что не прикреплено к поверхности, продолжит двигаться по инерции, а это вода в океанах, здания, автомобили и, конечно, люди. Начнется настоящий хаос. Но, предположим, более интересный и безопасный вариант. Земля не останавливается мгновенно, а постепенно замедляется. Тогда человечество сможет приспособиться. Поначалу начнут меняться сутки. День и ночь будут становиться все длиннее. Если вращение полностью прекратится, одна половина Земли будет постоянно обращена к Солнцу, а другая окажется во власти вечной ночи. На освещенной стороне температура будет расти, а на темной падать. Но и это еще не все. Вращение Земли помогает формировать магнитное поле нашей планеты вместе с процессами внутри ее ядра. Однако само по себе прекращение вращения не означает мгновенного исчезновения этого магнитного поля. То есть Земля не превратится в Марс за пару ночей. Зато климат и движение атмосферы изменятся настолько сильно, что привычный нам мир станет практически неузнаваемым. А еще исчезнет привычное распределение океанов. Вода начнет постепенно перемещаться от экватора к полюсам. Получается парадокс. Чтобы остановить вращение Земли, нам не нужен фантастический взрыв или столкновение с другой планетой. Достаточно изменить движение, и привычная жизнь полностью изменится. Так что хорошо, что Земля продолжает вращаться. И, пожалуй, лучше оставить ее в покое. С вами был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

напоминанию, да, если быть максимально точным. В общем, Миша Миллер на волнах радио Пурга, или замечательная адаптация, которая смогла стать довольно интересным вариантом чего-то крайне танцевального. Ну а почему бы и нет, ведь танцевать хочется даже когда ты один, просто когда услышишь что-то очень понравившееся. Ну я надеюсь, вам понравилось. Ну а дальше у нас будет место и под подумать, и под помечтать, а может быть даже все сразу. Только вот танцы в мечтания вплетать надо осторожно, ведь под ноги смотреть тоже необходимо.

как ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Хула Арктики он закаляет.

0: Радио Бурда.
1: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, к пожимтечкет капангасте, нанам гачаус эум Анна Гргольхрынам. Гамга кашети йокин ван вакра мексерет фангат гитет кушет. Кашкенкен нирак пароши мексерен вакай пашинат видео гитет кунэнгет. Кожи ван вакен вишке янангат рамексерет фангат. Эмряку танги тангваш от кашети йоргакен от ван вот. Нин гамгштешен иненчешен общественная палата к Надежда Ефимова. Эти рамексерет фангат гитет куш от центра к общественного наблюдения. Амаш от тэгьянгаш от гитек кашети йорган немакай. Ненхит поветер кенет етек мексерн вете мой бизнес ваш нравить хрок тивлян то один. Транкет онгатан нет ошкен качети органы мыш Россия хамгочен от кликкин мынгыт каунет хишкакын к амреплит кунгат патканганин кас. Кышкын кен нирак парушкау канмат хишкак. Аван качети органы рамгонгат ин кышкын кен ngрок парушкау канмат хишкак тагни пы ngрок ашотыляма. Ойош качте депутатте ремексиренгыш от Госдумак Мурыгнутекин парламентак, Гурешкин муниципальный округ, Нескек наматваш, а нереш унгат, ама эрам намнамкен. Эквакын нота крышенет нрок мексиртенмас атр энотетр симх оунет наматваш, а гаманеш ошенат программак инициативного бюджетирования. Пынгыштешркат мурген правительствой пы. Ненэнерген таменьга качат куралты гэр куршин айнэнэнэт кунэн аккордеон Юпитер. Анк ам энар кешекен ат яанангат. Иор кешит куш энмес нена яақын ат тор рыпкерау йот. Он вам кен кашет куралты гэр куршинат уикинат яйош каште. Анк ам нрокау миксиртенмас ангантен маушен венратан во мурген мрау кшаушеты. Гэр куршинат яанангат. Тайкан во энар эсхэт, но тапираш ат купрет. Анк ам кутти яйош каште. Тринэрнган эру Чукотка крышеркат кликкин кашхэнкен нрок парушен нинваш ат миксиртенмас ат. Амаш эты мэкэн мэнгэт кликкенак миллионак вилш уваш ат. Нир амашан кликкен кенен канай пагетишлинет округкен бюджетайпы. Кулуси кетейкашин турыш ан армытка перекен мексерен вон, амаш эты станция гер куршин анк амгеревшишин компания та Чукот СНАП. Департамент тайпы промышленной политики пангаштешеркат. Сита гэкэ мексерешлин пэты заправка, эмрэко гэкэ ишешлин ат наматвашет. Иур турыш инстанция гамексер тен маушен. Гайманген ратанг мексер тванген. Минка рарматка перенгат наматвашат. Амыр маутеты департаментата нерегенди тіркінетін кен мексер инкун натваркан арматкамат кушусикін кам хошесек ятвакен нам наматкок. Мы кмингаш инкрысман рашеркан илат кайв энгак. Эргав айверет, гантень маушен в энкин мен отаменьрак. Департамент тайпы культуры пынгаштешеркат. Аннин рашеркан мурыгнутекин мы кмингаш ин ашонет. Анкан крысман гамгошенат рашеркан нгатек. Энан эргапаван во дитот кош эт микнен энмейнга уркенат оптат ар кмингат. Овесен кашроу мам раньянган ат роер эт микн темкан машлан нанаматвакан ат макан кшхынкен акивит. Сама Мамикан ти тангат ваш о ниткенатан кам тенмас о тангашхан ваш атамаш оракы. Гакрасман шлян ошен атилат нанмаш ингас эпы вушкатвик. Муткетагнакат эс атау вушкатвитагнеты.

два чувства, максимально противоположные, находятся очень близко друг к другу. Буквально делаешь шаг за одну дверь, и вот тебе ненависть, а с другой стороны любовь. Ну а что же выбрать? Надеемся, второе, ведь ее должно быть как можно больше. По крайней мере, любовь к вечеру у нас точно есть, и на волнах радио Кургана здесь будет свисти и пахнуть. Почувствовать получится только благодаря звуку, но все равно. Что дальше? Юлиан Караулова, Hello Goodbye, Доминик Пайк, Baby Doll и Росс, Bruno Mars, APT. Расслабимся вместе с ними.

0: У Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как мгновенно разменять купюры на монеты? Подойдите к автомату со снеками. Купите любую мелочь, и аппарат автоматически выдаст вам сдачу мелкими монетами. А если в автомате есть функция отмены, просто нажмите ее после внесения денег, и вся сумма вернется к вам сплошной мелочью.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Седрик Гарвес, Крис Уиллвуд, «I Lie to You» на волнах Радио Пурга о том, что, в общем-то, врать некрасиво, врать нехорошо, но иногда люди это делают, даже если в целом не совершают никаких вот таких неприятных поступков, не чтобы скрыть что-то, что тебя могло бы сделать плохим, скорее напротив, чтобы никого не расстроить. Такое тоже бывает, и как к этому относиться, довольно сложный вопрос. Мы надеемся, что каждый найдет свой ответ и в ближайшее время, особенно если ситуация не требует отлагательств. Ну а что еще не требует долгого ожидания, это следующий проект «Бандерас караоке», к которому можно присоединиться, друзья. И в этом не будет ничего плохого, скорее только хорошее.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте Капгра, редком состоянии, когда человек уверен, что его близкого заменил точный двойник. Вы смотрите на супруга или родителя, вы узнаете их лицо, их голос, их привычки, но внутри нет никакой эмоциональной реакции. Мозг посылает странный сигнал. Это выглядит как мама, но это не она. В легкой форме мы иногда чувствуем нечто похожее при сильной усталости. Смотрим на знакомого человека и на секунду думаем, кто это? Но при настоящем синдроме это убеждение становится абсолютной и пугающей уверенностью. Мозг здесь не предает вас, происходит простой сбой в нейронной проводке. Зрительная кора отлично распознает знакомое лицо, но связь с центром эмоций временно разорвана. Вы видите родного человека, но не чувствуете тепла. Мозг логично, но ошибочно объясняет этот странный диссонанс. Раз эмоций нет, значит это опасная подделка. Но вот вам совет на день. Если близкий после стресса жалуется на чужие в доме, то не спорьте с ним. Это неврологический симптом, а не простой каприз. Спокойно обратитесь к неврологу для профессиональной проверки. А в обычной жизни просто дайте себе время отдохнуть, если друг кажется не таким. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто потерял связь между зрением и эмоциями. А мы с вами теперь знаем, эффект Капгра возникает из-за разрыва нейронных путей между зрительной корой и лимбической системой, а не из-за проблем с памятью или зрением.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Вероника Ушурика, Чукоточка на волнах радио Пурга. О том, как можно и, наверное, даже нужно любить то место, где ты находишься. Ну, а может быть, ты там даже не находишься, но вот в такой манере можно и спеть о том, что любишь. Ну, а мы скажем, да, мы тоже солидарны с этим, тоже любим. Ну, а вместе с тем напомним, что любовь свою выразить можно еще и с помощью сообщений на номер 924-789-2222, которые зачитываются в конце каждого часа. Напоминание было, а теперь музыка, которая поможет дойти до нового часа. А там, кстати, выпуск новостей и вновь музыка. Много музыки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. На самой восточной территории страны провели выборы. Пограничники острова Ратманово в понедельник приняли участие в досрочном голосовании. Как сообщили в окружном избиркоме, для этого туда прибыли члены 53-й участковой комиссии Чукотского района. Благодаря им жители наиболее труднодоступной точки страны смогли принять участие в голосовании. Остров расположен в Беринговом проливе, рядом с российско-американской границей. По этой же линии проходит международная линия перемены дат. По данным окружной избирательной комиссии, всего к 14 сентября на Чукотке досрочно проголосовали 3662 избирателя. В удаленных поселках и стойбищах округа бюллетени будут принимать до 17 сентября. Основное голосование состоится с 18 по 20 сентября. Напомню, жители выберут депутатов Государственной и окружной думы. В Провиденском округе определят новый состав местного совета, а в Чукотском районе главу села Нешкан. В Анадыре завершился региональный этап чемпионата России по футболу. В формате 8-8 за победу боролись 4 команды. Первое место занял мини-футбольный клуб «Анадырь». Серебро у «Чайки», бронза у окружной спортивной школы. Четвертое место у клуба «Искра». Начальник окружного департамента физкультуры и спорта Алексей Химчук вручил победителям и призерам кубки, медали и грамоты Российского футбольного союза. Лучшим вратарем признали Василия Пащенко, защитником Романа Салашного, а нападающим Андрея Папакицу. Приз лучшего игрока получил Алексей Ермаков. Теперь команда «Анадырь», как и в прошлом году, представит Чукотку на всероссийском этапе. Турнир пройдет с 1 по 8 ноября в Сочи и соберет больше 100 сильнейших коллективов страны. Минсельхоз предложил льготное кредитование аграриев в регионах с профицитом зерна. Кредиты продлят для растениеводов, где производство зерна превышает потребление на 190% и составляет не менее 2 миллионов тонн. Мера также затронет регионы с техногенными чрезвычайными ситуациями. Предлагается восстановить льготную ставку на год по кредитам, переведенным на коммерческие условия. Экспортный спрос на зерно снизился из-за проблем с судоходством и повреждением портов. Два ракетных эсминца военно-морских сил США патрулируют Красное море на фоне наступления хуситов в Йемене. Корабли оснащены крылатыми ракетами «Томагавк» и противоракетами «СМ-3». Экипажи авианосца находятся в повышенной готовности из-за угрозы судоходству у пролива Баб-эль-Мандеб. Напомню, что на минувшей неделе они захватили побережье Красного моря и стратегический остров Перим. Вместе с этим хуситы наступают на город Таиз, прорвав линию фронта. И в завершение выпуска. Японские специалисты представили первую в мире скорую помощь для роботов. Специально оборудованный фургон вскоре появится на улицах Токио. Внутри есть места для инженеров, ремонтного оборудования и запасных частей. Также предусмотрен запасной робот-гуманоид на случай поломки основной модели. Фургон оформлен как медицинский автомобиль с фиолетовыми фонарями на крыше. Отмечу, что идея возникла после сбоев в работе роботов. Отправка ремонтной бригады с запасной моделью сократит время простоя. Если спрос вырастет, количество таких передвижных мастерских расширят. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: А это Амона и Иордан. Волшебное место, а может быть, это название какого-то чувства, которое прямо сейчас лирическая героиня смогла изобразить в песне. И у нее это отлично получилось. Я же надеюсь, что у нас у всех отлично получится провести этот вечерний час под музыку с хорошим настроением и уж тем более компанией. Ведь тут наклевываются казаки, а они, как всегда, делают хиты.
1: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства.
1: Здравствуйте! С вами муниципальный координатор проекта «Навигаторы детства» Ольга Лагутина. Мечта, высота, ответственность – три ключевых слова, определивших смысловую нагрузку прошедшего в понедельник в школах и учреждениях среднего профессионального образования занятия курса «Разговоры о важном». На этот раз занятия были посвящены двум разным, но одинаково важным темам. Для младших школьников – истории гражданской авиации России, а для старшеклассников – судьбе легендарного разведчика Рихарда Зорге. Цель раскрытия тем – способствовать формированию наших детей таких ценностей, как служение Отечеству, ответственность за его судьбу, патриотизм и уважение к людям, чей труд и подвиг укрепляли мощь нашей страны. Что общего между конструктором пассажирского лайнера и разведчиком-нелегалом? На первый взгляд ничего, но и тот, и другой служат Отечеству, ежедневно совершая выбор в пользу долга, а не личного комфорта. Младшим школьникам рассказали о том, как мечта о небе превратилась в дело всей страны, соединившее огромные территории. Со старшими обсудили невидимый фронт, где главным оружием становится интеллект, выдержка и готовность к самопожертвованию. Традиционно в ходе занятия ребятам предлагалось порассуждать над вопросами. Но если для младших школьников они были о небе и самолетах, то для старших – о долге и моральном выборе. Младшим школьникам задали вопросы. Знаете ли вы, что в нашей стране есть отдаленные и труднодоступные территории? Как изменится жизнь жителей этих мест, если сократится количество рейсов туда? В 1930-е годы наши летчики на винтовых самолетах из Москвы до Якутска добирались целых трое суток. Почему они все равно продолжали летать, а государство строило новые аэродромы? Почему для России важно не только использовать самолеты, но и самостоятельно их разрабатывать и производить? У старших школьников спросили, что значит для вас любить родину и служить ей? Как вы думаете, какое оружие было главным у разведчика? Готовы ли вы к тому, что ваш подвиг останется никому неизвестным? Мы предлагаем и вам обсудить эти вопросы в семейном кругу. А теперь к интересным фактам. В 1913 году легендарный самолет Игоря Сикорского «Русский Витязь» поднял в небо первых 7 пассажиров. А сегодня российские авиакомпании перевозят почти 109 миллионов человек в год. Это в 5 раз больше, чем в начале 2000-х. Современный лайнер МС-21 – результат труда всей страны. Его собирают в Иркутске, но детали и системы для него создают на сотнях заводов по всей России. В авиационной отрасли трудится более 600 тысяч человек. Рихард Зорге – разведчик, который передал в Москву ценнейшую информацию о планах нападения Германии на Советский Союз и о намерениях Японии. Это позволило перебросить дивизии под Москву и предотвратить удар на Востоке. Он был настолько своим в посольстве нацистской Германии в Токио, что люди сами несли ему информацию, обращаясь за советом. Это было уникальное прикрытие, работавшее само по себе. Работа летчиков и авиаконструкторов, а также подвиги Зорге вдохновляли тысячи людей. Оказывается, и сегодня интерес к этим сферам только растет. И не только потому, что это перспективно для карьеры, но и потому, что именно здесь можно по-настоящему изменить мир к лучшему. Современная гражданская авиация – это высокотехнологичные суперкомпьютеры, композитные материалы и лазерные комплексы. А современная разведка – это работа с большими данными, аналитика и умение работать в команде. Ежегодно тысячи выпускников выбирают профессии, связанные с авиастроением и обеспечением безопасности. А российские научные и разведывательные школы признаны во всем мире. Мечта о небе и готовность к невидимому подвигу – это не просто романтика из книг. Это мощные инструменты, которые помогают человечеству решать самые сложные задачи. От соединения регионов огромной страны до защиты ее безопасности. А шанс развить эти качества и применить их для великих открытий есть сегодня у каждого молодого человека. И мы считаем, что это важно. Надеемся, что вы думаете так же.
0: Разговоры о важном с родителями. Объясняем вместе с навигаторами детства. На радио «Урга».

это Нюша, где ты? Там я на волнах радио Пурга. Ну а где же она? На самом деле где-то, где будет хорошо. Так же, как и мы можем сделать плюс-минус то же самое. Ну и выбирать надо с умом. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Здесь отлично подходит. Ну а теперь снова о праздниках 15 сентября. Ведь сегодня не только день совпадений снов, но, к примеру, Международный день точки. Когда вы ее ставите в предложениях, это одно. Когда вы ее ставите в разговоре, это другое. Да, кого-то, может быть, это спровоцирует, но это уже совсем другая история. Ну, а также день худеющих. Поздравляем всех, у кого получилось.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы сохраняете каждую бумажную этикетку от обычной банки с вареньем. Это не бытовой мусор, а настоящий исторический документ эпохи, который хранит в себе вкусы и цвета ушедших лет. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про коллекционеров этикеток с банок. Речь о реальном хобби энтузиастов со всего мира, от крупных клубов в Германии до охотников за лимитированными сериями в Японии, которые аккуратно снимают бумагу со стекла теплой водой, высушивают и бережно вклеивают в специальные альбомы. В Германии существует целое сообщество любителей такой бумажной археологии, где обмениваются дубликатами и ищут редкие экземпляры. В Японии коллекционеры внимательно следят за выпусками фруктовых консервов, собирают целые серии. Такие архивы надежно хранят историю графического дизайна и кулинарных трендов. А старинные этикетки 19 века регулярно продают на крупных аукционах, где цена самых редких экземпляров достигает нескольких тысяч долларов. И да, такое хобби требует особого подхода. Этикетки необходимо снимать очень осторожно, чтобы не порвать бумагу. Альбомы всегда хранят в темных помещениях, чтобы краска не выцвела. А для некоторых коллекционеров процесс разглаживания утюгом стал настоящим медитативным ритуалом. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы стали собирать этикетки от банок или считаете, что это просто лишний мусор в доме?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: А это Стас Пьеха, который вечно что-то дарит. Но дарит он закаты, рассветы, любовь и мгновения, которые следует запомнить надолго. А может быть и навсегда. Ведь хорошие вещи можно из памяти в принципе не вычеркивать. Они настолько яркие, что сами придут, но иногда и повспоминать насильно тоже можно. Ведь это просто-напросто приятно. Ну а что еще приятного будет в этом части? Это Анна Немченко, тема белорусских и мысли, которых будет много. А я с вами на сегодня прощаюсь и желаю только крутого.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Общественные наблюдатели дежурят на всех избирательных участках Чукотки. Об этом сообщила глава общественной палаты региона Надежда Ефимова. На 17 участках установлены камеры, на остальных идет видеосъемка. Любой житель может посетить центр общественного наблюдения. Досрочное голосование завершится 17 сентября. Основной этап выборов пройдет с 18 по 20 сентября. Три инициативных проекта реализовали в Агликиноте. Для детской школы искусств купили аккордеон и планшеты. В школе МГУМ установили пароконвектоматы для здорового питания. Третий проект закупил материалы для маскировочных сетей. Проекты финансируются по программе инициативного бюджетирования. В Усть-Белой заработала новая контейнерная автозаправка. Ее доставила компания «Чукотснаб» после жалоб жителей на перебои. Станция уже установлена и обеспечивает село топливом. Департамент промышленной политики продолжит контролировать снабжение горючим отдаленных населенных пунктов Чукотки. В Агликиноте открылся кабинет медицинской реабилитации. В арсенале аппараты для электрофореза, лазеротерапии и резонансно-акустический комплекс. 20 пациентов уже прошли лечение. Отделение возглавила врач из Самары Анна Косинова. 7 школьниц из Анадыря представят Чукотку на всероссийской игре «Девушки в погонах». Соревнования пройдут 26 сентября в Московской области. Участниц ждут 15 испытаний по военно-прикладным дисциплинам. Мероприятие посвятят 85-летию битвы за Москву. Поездку делегации оплатит окружной бюджет. В Анадыре завершился региональный чемпионат по футболу. Победителем стал мини-футбольный клуб «Анадырь». Серебро у «Чайки», а бронза у спортивной школы. Лучших игроков наградили кубками и грамотами. Команда «Анадырь» представит Чукотку на всероссийском этапе в Сочи в ноябре. День многодетной семьи отметили сегодня в Анадыре. Торжественный вечер прошел в окружном доме народного творчества. Праздник призван поддержать родителей, которые воспитывают нескольких детей. В программе был концерт и награждение супружеских пар. И в завершении выпуска. На острове Ратманово прошло досрочное голосование. Туда прибыли члены участковой комиссии Чукотского района. Остров – самая восточная точка России. Отмечу, что к 14 сентября на Чукотке досрочно проголосовали 3662 избирателя. На сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Эти пузырьки должны были украшать стены. Потом их пытались использовать в теплицах. Обе задумки провалились. А сегодня без этой штуки сложно представить доставку хрупких вещей. В студии Борис Медведев. Сегодня вещь, которая дважды оказалась не нужна. В 1957 году инженеры Альфред Филдинг и Марк Шаван пытались придумать необычные пластиковые обои. Они соединили два листа пластика так, чтобы между ними оставались воздушные пузырьки. Получилась рельефная поверхность, которая должна была стать новым словом в дизайне интерьеров. Но покупатели не впечатлились. Пластиковые стены с пузырями никому особенно не понадобились. Зато создатели заметили другое свойство конструкции. Воздушная прослойка хорошо удерживала тепло. Следующая попытка — теплицы. Пузырчатый пластик должен был сохранять внутри тепло и защищать растения от холода. Но и этот вариант не сработал. Казалось, на этом историю можно заканчивать. А потом появился компьютер. В конце 1950-х компания IBM готовилась выпускать компьютер 1401. Техника была дорогой, сложной и довольно хрупкой. А перевозить ее приходилось на большие расстояния. И тут возникла неожиданная мысль – использовать воздушные пузырьки для защиты техники во время транспортировки. Результат оказался гораздо лучше предыдущих попыток. Мягкая прослойка.

давил пузырьки один за другим. Так у упаковки появилось второе предназначение, уже исключительно для удовольствия. Сегодня сложно представить, что все это началось с попытки сделать необычные обои. Если бы Филдинг и Шаван остановились после первой неудачи, возможно, мы никогда бы не увидели этих знакомых пузырьков. Иногда проблема не в самой задумке, просто ее настоящее применение находится совсем в другом месте. В студии был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте, теплый бриз, изумрудные воды Черного моря и горы, обнимающие бухту. Добро пожаловать в Геленджик, курорт, где история встречается с приключениями.
0: Погружаемся в историю.
1: Название города хранит загадку. По-адыгейски это маленькое пастбище, а по-турецки Геленджик – невесточка. Именно поэтому символ набережной скульптура «Белая невеста». А в окрестностях среди вековых лесов спрятаны древние дольмены – каменные гробницы возрастом 5000 лет. Хотя ученые об этом спорят до сих пор. Главная гордость – самая длинная в России набережная. Вечером здесь зажигаются огни, играет живая музыка, а воздух наполняется ароматом хвои и моря. Прогулка с коляской комфортна. Покрытие ровное, вдоль пути стоят удобные скамейки, кафе и детские площадки.
0: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится сафари-парк на склоне хребта Маркотх. Здесь живут реабилитированные животные – слониха Чани и тигрица Маша. А рядом аквапарк – Золотая бухта. С пиратским кораблем и детским городком. Хотите панорам? Поднимайтесь на канатной дороге к комплексу «Олимп». За 15 минут вы окажетесь на высоте 420 метров. На вершине – контактный зоопарк, экзотариум и колесо обозрения. Вечером здесь происходят световые шоу, а с высоты открывается вид на всю бухту. Билеты лучше брать онлайн, так вы избежите очередей в кассы.
0: Еду, куда хочу.
1: Любителям природ советую скалу Парус у села Просковеевка. Монолит стоит прямо в воде, напоминая натянутый парус. А для пеших прогулок идеален теренкур по хребту Маркотх. Тропа несложная, а виды захватывают дух. Местный воздух – природная ингаляция. Взрослым советую рестораны на набережной. Здесь подают свежую барабульку и ставриду. Лучшее время для поездки – сентябрь. Жара спадает, туристов меньше, а море остается теплым.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? В Геленджике нет железной дороги, но есть свой аэропорт. Летом летают прямые рейсы из крупных городов. В межсезонье только из Москвы. От аэропорта до центра 15 минут на такси. Так как аэропорт работает сезонно, чаще летают в Анапу или Краснодар. А оттуда автобус или такси за час-полтора. Главный совет. Выбирайте пляжи у краев бухты, например, на Толстом мысе. Вода чище, людей меньше. Не забудьте аквашузы. Галька требует прочной подошвы. По городу удобно перемещаться на электросамокатах или маршрутках. А жилье бронируйте заранее. В бархатный сезон спрос растет.
0: Напоследок.
1: И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Где ближе всего к Анадырю можно увидеть оленей? Конечно же, в Канчелане. Вроде до столицы Чукотки меньше 60 километров, а разница налицо. Девственно чистая тундра, оленеводы и, собственно, сами олени. А еще в Канчелане можно послушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.

0: Радио Пурга.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пашем течкет капанашти, нанам гашауш эум Анна Гргошхрына. Ананник Анкаскен намнатванвак, рашел и нет очкен кашети орган. Айвега кашети ошинат нутерн дитач от Иширак Гратманова. Ненри гемих сиршлеевшинат китпаш этач от участковой комиссии к Чукотка кен районен. Анкананан нан ашкен шеевак ненри секиятвакен намнатванван. Ишир натвакен берингавокен ирватхирак. Округ кен кашети отен маукен комиссия и папангаштеширкат. Эутаунит нет очкен. Кен кашети орга кет хитли ушинат нрок 1662 орайш ад. Аван кашети орган рамгонгат кышкен кен нрок парушкау каан мать ешкетау непы. Анк амреплит кунгат кликкау. Ойош кашти депутатты госдумалты анк амурген парламенталты нескак наматваш анэрэш унгатамы турэрам намнамкен. Мурыгнутек ренменге унганатын натурыш ан предприятия к информагентства и Чукотка пангальтешеркат. Округа крымалтеты ренвентынат нирах мехсеренват, минкэ неренменге унганатыннат. Анкан мехсертенмас ан губернаторана Владислав Кузнецова на тывнен Восточный экономический форумак. Анканагден мес гаманиш ошенат саманеш унет манит тешаташат. Ир гюш эт нейтеркнет эмшиванват саманыш карирканат минкэ ратвангат турыш от предприятия. Эр варгака, тангам морых варат эты ныннукинат. Тнгилка ашванотагты нышвауканат кашу, нытэр эу, ныннгыттыркат эр варгак. Эмреку иненшлэш эт симхурка трмейнгелка ныннат предприятияк. Билибинок этей кашин тэнгбут кур эттэшанван минка кэшит куш эт мышлёсетыркат яма велосипедат самокататын амкутти коушёрвы яанангат. Информагентство Пычукотка намгэштэшкэнат турыш ан мышлёсет янван генмихсирэвшин микрорайонок Арктика. Польтэт кур эттэшанвак рашэсетыркат ниныш эт. Гаманик тэшлинат билибинокен бюджетай пэкшиккин кон аськэнкен парош миллионат манит мэкэшу. Гатайкам гошинат аной эт. Гантен маушен ван вышкаш, гетей кэшлин рашлесет пэт, гантен маушен алтасхэн, нг амгэй кэшлин ван вон. Каан мать эшкэк гэплит кушин ат тэйкэк. Игэр рашлесет ян вэг амканас о, увисветэркэт кэшлит куш ат нг амгэйнэш ат. Кулуси кетей кэшлин турэш ан армэтка перекэн мэгсэрэн вон. Амэш эты станция гэр курлин ан амгэрюшэшлин компания та Чукотснаб. Департамент тайпы промышленной политики на мгэльтэшкэнат. Ситы хэхэ мэгсэрэшлин пэты заправка эмрэку хэхэ ишэшлин ат намэтважэт. И ур турэш ан станция га мэгсэр тэнь маушэн. Гайманэн ратан мэгсэрэт ванэн мэнкэ рармэтка перэн ат намэтважэт. Амэр маутэты департамента там Ренгатын кан миксер ин коннатваркан арматкамат кулуси кан кам коле секи ятвакен намнаматкок. Мутке тэгнакат эс атау эргаттау неты.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Открытый космос. Давайте представим, вы просыпаетесь утром, выходите на работу и обнаруживаете, что Земля больше не вращается. Что же тогда произойдет первым? И сможет ли человечество вообще пережить такую остановку? В студии Борис Медведев. А что если? Начнем с самого важного. Если Земля остановится мгновенно, все будет не очень хорошо. Мы привыкли не замечать вращение планеты, но поверхность Земли движется с огромной скоростью. На экваторе примерно 1670 км в час. Если планета внезапно остановится, все, что не прикреплено к поверхности, продолжит двигаться по инерции, а это вода в океанах, здания, автомобили и, конечно, люди. Начнется настоящий хаос. Но, предположим, более интересный и безопасный вариант. Земля не останавливается мгновенно, а постепенно замедляется. Тогда человечество сможет приспособиться. Поначалу начнут меняться сутки. День и ночь будут становиться все длиннее. Если вращение полностью прекратится, одна половина Земли будет постоянно обращена к Солнцу, а другая окажется во власти вечной ночи. На освещенной стороне температура будет расти, а на темной падать. Но и это еще не все. Вращение Земли помогает формировать магнитное поле нашей планеты вместе с процессами внутри ее ядра. Однако само по себе прекращение вращения не означает мгновенного исчезновения этого магнитного поля. То есть Земля не превратится в Марс за пару ночей. Зато климат и движение атмосферы изменятся настолько сильно, что привычный нам мир станет практически неузнаваемым. А еще исчезнет привычное распределение океанов. Вода начнет постепенно перемещаться от экватора к полюсам. Получается парадокс. Чтобы остановить вращение Земли, нам не нужен фантастический взрыв или столкновение с другой планетой. Достаточно изменить движение, и привычная жизнь полностью изменится. Так что хорошо, что Земля продолжает вращаться. И, пожалуй, лучше оставить ее в покое. С вами был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем, кто любит не только есть, но и вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда начинаем. Принесла вам рецепт зеленого боула с авокадо и яйцом. Отлично подойдет для завтрака или перекуса. Боулы набирают популярность все больше и больше. Если расшифровать название блюда, то боул – это чаша с полезной едой. А вот как вы его наполните, зависит от вашего рациона и предпочтений. Мы с вами приготовим сегодня его очень полезным и витаминным. Что нам для этого понадобится? 2 яйца, 100 граммов авокадо, 1 огурец, 50 граммов зеленого перца, столько же стебля сельдерея, но можно обойтись и без него. Любой зеленый салат, также 2 дольки лимона, тмин, кунжут и соль по щепотке. Как готовим? Яйца отварим и нарежем дольками. Перец, сельдерей и огурец нарежем, как вам больше нравится. Форма совершенно не важна. Салатные листья рвем на части. Все выкладываем в глубокую миску и посыпаем солью и кунжутом. Поливаем оливковым маслом и сбрызнем лимонным соком. Самое важное для полезного зеленого завтрака – это свежесть овощей и зелени. Авокадо нужно выбрать спелое и мягкое с приятной кремовой текстурой. В этом блюде лимон нужен не только для вкуса, но и для сохранения красивого цвета авокадо. А щепотки черного тмина и белого кунжута украсят блюдо и внесут интересное послевкусие. Также в зеленый боул можно добавить зелень петрушки или кинзы по вашему желанию. А если добавить консервированный салатный тунец, то наш боул станет еще богаче белком. Готовьте не только вкусно, но и полезно. Приятного аппетита! Услышимся в эфире.
0: Сели, поели!

было нетрудно.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Тайна Бермудского треугольника – одна из самых известных и устойчивых мифов 20 века. Напомню, что это участок Атлантического океана, ограниченный условными линиями между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Он приобрел зловещую славу как место, где исчезают корабли и самолеты при каких-то загадочных обстоятельствах. Но правда ли, что там действительно опаснее, чем в других частях океана? Если коротко, то, конечно же, нет, это неправда. Ни один из мифов о Бермудском треугольнике не подтвержден научно. Ни одна крупная морская или авиационная организация не признает Бермудский треугольник зоной повышенной опасности. Более того, по статистике, уровень происшествий в этом районе не выше, чем в других подобных по трафику частях океана.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. McLaren показал концепт нового суперкара Mach-L6 GT, с которым возвращает механическую коробку передач спустя более 3 десятилетий. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Концепт.
1: На автомобильной неделе в Монтерее, штат Калифорния, США, компания McLaren представила концепт нового суперкара Mach-L6 GT, который должен стать серийным автомобилем в 2028 году. Главная особенность новинки – механическая коробка передач, от которой компания отказалась больше 30 лет назад. Название Mach-L6 GT отсылает к M6 GT, одному из проектов основателя компании Брюса Макларена. Оригинальный автомобиль так и не добрался до серийного производства, однако его идеи нашли продолжение в новой модели. По задумке Макларен, Mach-L6 GT станет своеобразным возвращением к механическому вождению в эпоху, когда большинство суперкаров все сильнее полагаются на электронику.
0: Суперкар.
1: В концепте используется V-образный 8-цилиндровый бензиновый двигатель, работающий в паре с механической коробкой передач и приводом на задние колеса. Полные характеристики силовой установки пока не раскрываются. Внешность Mach-L6 GT заметно отличается от оригинального M6 GT, но сохраняет его основные идеи. В основе автомобиля лежит легкий карбоновый монокок, а кузов выполнен из углепластика. В дизайне спрятано несколько отсылок к истории марки. Например, оригинальный номерной знак автомобиля Брюса Макларена превратился в декоративный элемент, его подпись разместили в моторном отсеке, а ранний логотип McLaren Speedy Kiwi появился на крышке топливного бака.
0: Высшая проба.
1: В салоне цифровые приборы соседствуют с физическими органами управления и алюминиевыми переключателями с рифленой поверхностью. Центральное место занимает механический рычаг коробки передач. Такой подход должен сохранить ощущение непосредственного управления автомобилем, которое постепенно исчезает из современных суперкаров. McLaren также сохранил гидравлическое рулевое управление вместо полностью электронного. Компании говорят, что Mach-L6 GT создан как напоминание о том, что удовольствие от вождения может заключаться не только в мощности и скорости, но и в самом процессе управления автомобилем. Пока Mach-L6 GT остается концептом, однако его серийная версия уже запланирована на 2028 год. Стоимость пока не объявлена. И на этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Покупая очередную баночку поливитаминов, мы, как правило, хотим решить какую-то косметическую проблему. Слоятся ногти, плохо растут волосы, кожа стала тусклой и сухой. А вот когда мы покупаем косметику с витаминами в составе, то здесь в голову закрадываются сомнения, а способны ли они работать при наружном применении. Косметологи уверяют, что да. К примеру, сыворотки с ретинолом – это активная форма витамина А. Научно доказано, что он действительно омолаживает кожу. Витамин А снимает с лица ороговевший слой клеток и стимулирует выработку коллагена и эластина. В результате кожа быстрее обновляется. Только наберитесь терпения. Вначале кожа будет шелушиться, но зато потом станет гладкой и нежной. Ну а витамины группы В помогают устранить сухость и шелушение и при этом обеспечивают здоровый цвет лица. Ищите на упаковке с косметикой витамин В3 или ниацин, витамин В7, который известен как биотин, и провитамин В5, который также может скрываться под названиями пантенол или депантенол. Белая рубашка классического мужского покроя – это вещь, которую дизайнеры советуют иметь в своем гардеробе каждый из нас. По идее, такие модели долгое время четко ассоциировались с офисной одеждой. Можно ли придумать что-то более обыденное? На самом же деле белая рубашка похожа на чистый лист бумаги. Она всегда готова к экспериментам. Модные дизайнеры буквально разоряют наши кошельки. Простые модели типа крестьянской рубашки, высокие стоячие воротники, эффект завязанного узла и широких изящных складок. Вы можете носить ее с классическими брюками или джинсами, юбкой или сарафаном, на выпуск или наполовину расстегнутой. Белая рубашка освежает и украшает, причем всех без исключения.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Я таке в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Знаете ли вы?
1: Шанс родить близнецов после 35 лет увеличивается. С возрастом у женщин повышается вероятность овуляции нескольких яйцеклеток одновременно, что может привести к многоплодной беременности. Кроме того, на это может повлиять наличие определенных генетических предрасположенностей или при наличии близнецов в семье. Это связано с изменениями в гормональном фоне и другими физиологическими факторами.
0: Теперь буду знать.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульс, мы на правильном курсе, просто почувствуй.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как высвободить время для главного? Просто перестаньте смотреть телевизор. Согласно исследованиям, в среднем мы тратим на это 3,5 года всей жизни. А это время можно было бы направить на что-то действительно полезное.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Крутить эту планету как на доске, ловить моменты даже те, что на волоске, даже в тоске.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Можно бесконечно штудировать в интернете статьи в стиле «10 привычек сильных мира сего» или «Как стать успешнее за 30 дней», но при этом ни на шаг не продвинуться к достижениям. По правде говоря, мы и сами не сможем вспомнить, сколько подобных советов проглотили за завтраком или пока добирались до работы. Уясни одно – ты не добьешься успеха, пока не начнешь действовать. Просто действовать. Как известно, профи считаются те, кто делает чуть больше, чем необходимо. Это касается как спорта, так и карьеры. Причем рекорды должны быть ощутимы для тебя самого больше, чем вчера. Продуктивность. Чем полгода назад. А вот равняться на менее удачливых конкурентов – занятие бестолковое. Лучше приподними планку, как минимум приложи усилия к тому, чтобы окружить себя по-настоящему талантливыми людьми. Потому что чахнуть в окружении середняков – все равно, что бег на месте.
0: Территория мужчин.
1: Нагрудный платок в кармане пиджака – та самая стильная деталь, которую я сравниваю с вишенкой на торте. Можно обойтись и без него, но с ним, как ни крути, интереснее – настроение в кармане. Платок можно носить как со строгими, так и с неформальными костюмами, а также с самыми разными пиджаками, даже если ты надеваешь их с чинусами или джинсами. Главное не забывать, что по прямому назначению нагрудный платок не используют. Для того, чтобы вытереть слезы даме, должен быть альтернативный вариант во внутреннем кармане. Конечно, наука складывания карманного платка сродни завязыванию галстука. Не так-то просто сделать это легко и непринужденно. Начни с простого метода, который называют президентским. Кладем платок на ровную поверхность, складываем пополам, помещаем в карман. Ну а видимая часть корректируется в зависимости от глубины кармана.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, на зло ветрам.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня на карте серебряное ожерелье России. Это не один город и не одна дорога, а целое большое северное путешествие. Через древние крепости, морские берега, старинные монастыри, музеи под открытым небом и удивительную природу.
0: Приключения начинаются.
1: Серебряное ожерелье объединяет 11 регионов северо-запада России и более 170 маршрутов. Его часто называют «северным братом Золотого кольца». Только здесь, вместо привычной средней полосы, Балтика, Белое море, деревянные храмы, гранитные набережные, леса, острова и дыхание настоящего русского севера. И если мечтаете о путешествии с впечатлениями на каждый день, это направление точно стоит запомнить.
0: Стартуем!
1: Начать можно с Калининградской области. Европейская архитектура, янтарь, морской воздух и Куршская коса. Хочется древнерусской истории? Выбирайте Псков и Изборск, где крепостные стены будто до сих пор хранят шум старых времен. Нужны дворцы, музеи и парадная красота? Тогда, конечно же, Санкт-Петербург.
0: Перелетим в другое измерение.
1: А если душа просит тишины и природы, отправляйтесь в Карелию. Остров Кижи, Валаам, озера, скалы и знаменитая Рускеала. За северной мощью и суровой красотой в Мурманскую область. К Териберке, Баренцеву морю и тундровым просторам. За деревянным зодчеством в Архангельскую и Вологодскую области. А за дыханием Древней Руси – Великий Новгород.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Серебряное ожерелье хорошо тем, что его не нужно проходить целиком за один отпуск. Можно выбрать один регион, один город или даже один маршрут выходного дня и уже получить настоящее большое путешествие.
0: Путешествуем всей гурьбой!
1: Для семейной поездки это особенно удобно. Музеи, крепости, прогулки по набережным, природные парки, островные монастыри, ремесленные сувениры и местная кухня. Скучно не будет ни взрослым, ни детям.
0: Подведем итоги.
1: И несколько важных советов. Лучшее время для поездки – лето и начало осени. Маршрут лучше планировать заранее, расстояния здесь большие. Если едете в небольшие северные поселки, обязательно бронируйте жилье заранее и берите с собой немного наличных.
0: Финальный аккорд.
1: Серебряное ожерелье России – это путешествие, где каждый день открывает новую историю. То крепость, то монастырь, то северный берег, то тихую улицу древнего города. Так что если хочется не просто отдохнуть, а по-настоящему почувствовать простор, историю и красоту севера, выбирайте свою точку на этом маршруте уже сегодня.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. Сегодня в меню венгерский суп гуляш. Это густое, ароматное, наваристое и питательное блюдо. Представляет собой что-то среднее между супом и мясным рагу. Готовится из говядины, сладкого перца, картофеля и других овощей. Что нам понадобится? 1 кг говядины, бульон или вода 1,5-2 литра, 5-6 картофелин, 2 больших луковицы, 2 средних моркови, корень сельдерея, помидоры в собственном соку, 1 банка на 380 граммов, 1 болгарский перец, 3 зубчика чеснока, 3 столовых ложки растительного масла, 2 чайных ложки копченой паприки, коньяк 20 мл, черный перец горошком и соль. Что с этим делать? Обычно я готовлю это блюдо в казане, но можно использовать любую кастрюлю с толстым дном. Лук нарезаем крупными кольцами, перец и сельдерей кубиками. Морковь на любые крупные кусочки. Разогреваем в казане растительное масло. Выкладываем в него нарезанный лук и морковь. Обжариваем их до тех пор, пока лук не станет светло-золотистого цвета. Добавляем в казан кусочки говядины и копченую паприку. Все хорошо перемешиваем и обжариваем в течение 5 минут. Заливаем литром кипятка и тушим под крышкой на медленном огне 40 минут. Теперь добавим измельченные помидоры в собственном соку. Нарезанный кубиками картофель, перец, сельдерей, черный перец, горошком и коньяк. Далее заливаем кипятком так, чтобы вода покрывала мясо и овощи на несколько сантиметров. Все хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой, доводим до кипения и тушим еще полчаса. За 5 минут до готовности добавляем мелко порубленный чеснок. В конце венгерский суп-гуляш необходимо посолить. Готовое блюдо подаем с мелко нарезанной зеленью. Для придания пикантной нотки можно добавить кружочки перца чили. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

твоей снежной коже тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Сегодня беременность можно подтвердить простым тестом за пару минут, но еще столетия назад все было гораздо сложнее. Для этого использовали не полоски с реагентами, а живых животных, чаще всего кроликов. В начале 20 века ученые выяснили, что в организме беременной женщины повышается уровень гормона хорионического гонадотропина. Тогда женщине брали кровь, вводили ее в организм самки кролика и через несколько дней животное вскрывали. Если у животного начиналась овуляция и изменились яичники, это означало, что женщина действительно ждет ребенка. Кроме кроликов, для тестов использовали и других животных, ну, например, мышей или лягушек. В 30-х годах прошлого столетия африканская шпорцевая лягушка стала настоящей, ну, скажем так, звездой медицины. Ей вводили женскую урину, и если лягушка откладывала икру, значит, беременность подтверждалась. К счастью, этот способ был не смертельным, ведь лягушка выживала и могла использоваться повторно. Территория

0: Радио Пурга.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: из них.
1: Тупо лежать.
2: Объявляю комендантский день.
1: Тупо лежать.
2: Объявляю комендантский день.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Сколько раз вы зарекались не покупать больше туфель и сапог на высоченном каблуке, поскольку ходить на них одно учение. Но проходит время, и вы снова несете домой коробку с очередными шпильками. Если вы не можете отказать себе в этом чисто женском удовольствии, хотя бы укрепляйте икроножные мышцы. Когда ноги в хорошей форме, им гораздо легче переносить нагрузки. В обуви на каблуках ходить будет намного легче. Еще один момент. Постарайтесь выбирать обувь на полразмера больше. Дело в том, что к вечеру ноги оттекают, и туфли начнут неприятно сдавливать ногу. Помните об этом и отправляйтесь на шопинг во второй половине дня. И еще один совет. Лучше сразу приклеить пластырь на те места, где, скорее всего, появится мозоль. Не нужно ждать, когда нога начнет болеть основательно. Проблемные места выявляются уже при первой примерке. Короткая кожаная куртка – вещь незаменимая, но как же надоел ее вечный черный цвет. Тогда давайте купим еще одну – яркую, желтую, фиолетовую или голубую. Или берите пример с актрисы Джессики Альбы, которую не раз замечали в ее любимой розовой кожанке. Единственное, что нас может удерживать от этой жизнерадостной покупки – это соображение практичности, ведь цветную кожаную куртку универсальной не назовешь. Однако, если выбрать модель приглушенного оттенка, то ее можно будет вписать практически в любой образ. Темно-синяя или бордовая куртка – то, что надо. Ну а если черный цвет – единственный, который вы рассматриваете, обратите внимание на куртки с вышивкой, они смотрятся не в пример интереснее. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
1: «Танцы

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Реклама на Радио Бунда.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Яд.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Слушайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: знаете ли вы?
1: Во время разговора женщины улыбаются и смотрят в глаза на 15% чаще, чем мужчины. Исследования показывают, что женщины чаще используют невербальные сигналы, чтобы установить эмоциональную связь во время общения.
0: Теперь буду знать.

0: непонятная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 16 сентября 1914 года. Разговор двух австрийских офицеров.
4: Ну, как там ваши части, дружище?
5: Ха! Прислали мне в подчинение пошли новобранцами! Не, что с ними делать, ума не приложу! Всю неделю стоим в одной польской деревушке, а на них уже поступила куча жалоб.
4: И каких?
5: Да в этой деревне действует водопровод, понимаешь? По трубе поступает чистая колодезная вода. И так что ж ты думаешь? Они сделали врезку в эту трубку и бесцеремонно потребляют чужую воду, не платя за нее ни кроны.
4: Фу! Как не цивилизованно.
5: Да дальше хуже. Они в округе всех свиней стыдно перерезали. И на это, как, сало перевели.
4: Не понял, так а кто такие-то? Какой земли уроженцы?
3: Никакой из австрийских земель новобранцы отношения не имели.
6: 16 сентября 1914 года в ряды австрийской армии влились украинские сечевые стрельцы.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
7: Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гявук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песня на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: часов двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз.
1: На Чукотке 8 часов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня среда, 16 сентября. Россия и Украина согласовывают списки семей, которые хотят воссоединиться после разлуки из-за боевых действий. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, списки уже есть и по ним идет согласование. Акция может пройти вместе с ближайшим обменом пленными. Число людей и точные сроки Лантратова называть не стала, чтобы не навредить семьям. Она надеется, что все получится в ближайшее время. 1 октября стоматологи в России обязаны применять анестезию при болевых ощущениях у пациента. Раньше врач решал этот вопрос сам, иногда предлагая потерпеть. Новый приказ Минздрава направлен на то, чтобы люди не откладывали лечение из-за страха, пишет РБК. Пациент вправе отказаться от обезболивания, подписав письменный отказ. По словам главы Комитета Госдумы Сергея Леонова, это поможет лечить зубы на ранних стадиях и сохранить здоровье полости рта. Около 10 стран предложили себя в качестве площадки для переговоров по Украине. По словам источника ТАСС, это будет точно нейтральная сторона, как европейская, так и азиатская, с разных континентов. Когда появится понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям, объявят, какая площадка определена. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Абу-Даби обсуждался как один из вариантов для трехсторонних переговоров России, Украины и США. Свои услуги также предлагает Турция и другие страны. Россия и Вьетнам хотят запустить обмен электронными документами уже в начале следующего года. Как пишет РИА Новости, сейчас страны договариваются, как будут признавать электронные подписи друг друга и защищать такие документы. В октябре российские специалисты поедут во Вьетнам обсуждать детали. Такой обмен позволит не отправлять бумажные документы за границу, быстрее их подписывать и исправлять. Вьетнам готов сотрудничать с российскими центрами сертификации. Добавлю, СКБ «Контур» уже наладил такой обмен с Белоруссией, Китаем, Казахстаном и Узбекистаном. И в завершении выпуска в Махачкале на фестивале «Хранители традиции» установлен мировой гастрономический рекорд. Об этом пишет российская газета. На 100-метровом столе представили 305 блюд, которые объединяют кулинарные традиции более 200 народов мира. В создании угощений участвовали 117 поваров из 89 регионов России – от Кавказа до Дальнего Востока и Крайнего Севера. Специалисты использовали в частности свыше 300 килограммов мяса, более 200 килограммов муки, 150 килограммов курицы и 50 килограммов рыбы. Эксперты проекта «Рекорды страны и мира» во главе с Аликом Баматовым официально зафиксировали достижения. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

самого утра из Джокера заходим. Но не с обычного, а с Доминика Джокера. Трек «Если ты со мной». Также с вами я, зовут меня Иван Семикретов. В ближайшие 4 часа буду здесь. Всем и каждому говорю доброе утро. Просыпайтесь, бодритесь, получайте удовольствие дня сегодняшнего. Немножечко пасмурная погода сегодня. Учитывайте это при сборах на работу или просто если хотите погулять с собакой, например, с утра, или просто подышать свежим воздухом. Ну а также нужно учитывать, что в этом часе Юлия Савичева, «Манго Буст», «Надаль Ветлицкая», «Бурса», «Лирик», «Градусы» и многие-многие другие. Ни в коем случае не пропустите, делайте приемники погромче и, конечно же, настраивайтесь на этот день. А я напомню, среда сегодня, 16 сентября.

0: Погода на радио Пурга.
1: Билибина сегодня плюс 5, плюс 8, пасмурно, местами слабый дождь. Ванюйский плюс 4, плюс 6, пасмурно и без осадков. В Певеке плюс 5, плюс 7, пасмурно, осадков не будет. На Айоне плюс 3, плюс 5, пасмурная погода, осадков не ожидается. В Эквикиноте плюс 4, плюс 6, пасмурно, без осадков. В Биллингсе плюс 1, плюс 5, облачно, без осадков. В Марково 10-12 градусов со знаком плюс, пасмурно и слабый дождь. В Беринговском плюс 7, плюс 9, пасмурно, без осадков. В Провидение 6-9 градусов со знаком плюс, пасмурно, местами слабый дождь. В Лаврентия плюс 5, плюс 8, пасмурно, также местами слабый дождь. В Анадыре сегодня пасмурная погода. В течение дня ожидается слабый дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9.

0: Реклама на радио Бурда.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11. Радио «Пурга».

Гороскоп. Овны. Время у вас сегодня будет, а вот мысли, как бы его потолковее провести, могут оказаться в дефиците. Пользуясь же чужими советами, будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам. Тельцы. Удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего сегодняшний день. В этом случае его удастся успешно разрешить. Если же все ваши проблемы финансовые, то их лучше немного отложить. Близнецы. Будьте готовы к тому, что сегодня далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Не огорчайтесь, с четвертой, пятой обязательно получится, если, конечно, умственной энергии хватит. Раки. Сегодня вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и каждой его составляющей в частности. Постарайтесь все-таки, если удержаться, то хотя бы выбрать проект, восстание против которого не принесет катастрофических последствий. Львы. Сегодня вам следует быть максимально осторожным во всем, что связано с финансовыми вопросами. Если есть возможность подобного рода дела, лучше вообще отложить. Девы. Чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Впрочем, последних можно и отфильтровать. Собаку, например, не кормить. Весы. Сегодня для успешной работы вам потребуется улыбка и чувство, пусть легкого, но превосходства над ближними. И того, и другого нетрудно достичь, если с утра сесть перед зеркалом и подробно перечислить себе все свои достоинства.

0: достоинства, скромно опуская недостатки. Скорпионы. Сегодня вы можете совершенно случайно, самого того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа. Будьте осмотрительны, с такими вещами шутки плохи. Стрельцы. Прислушивайтесь сегодня получше к словам друзей. Вам скажут что-то важное. Хотя есть и иные способы получения информации, и пренебрегать ими также не следует. Козероги. Не слишком удачный день для поиска виноватых. Тем более, что ситуация может оказаться на порядок сложнее, чем вы думаете. Постарайтесь не делать резких движений. Водолеи. Нынче вы будете очень коммуникабельны, так что если вы собираетесь устраиваться на работу, где это качество немаловажно, спешите попасть на собеседование сегодня. Обязательно возьмут. Рыбы. Сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и в то же время восхищение происходящим. Не робейте, смело идите на зов, и вы не пожалеете о своей опрометчивости.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
2: Гороскоп.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как найти нужное в мессенджере? Многие сохраняют важную информацию, отправляя ее себе в личные сообщения. Чтобы не рыться потом в тысячи переписок, сразу добавляйте ключевое слово. Например, к скану документа пишите слово «документы». Потом просто вбиваете его в поиск, и нужное найдется вмиг.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Это же чисто песня про Чукотку и Анадырь. В частности, ветер меняет направление. По пути на работу мы очень часто можем с этим сталкиваться. Ладно, когда безветренная погода. Хотя такого тоже практически не бывает где-нибудь. За углом, то он обязательно будет дуть. Ну а если все-таки ветрено на улице, то сверху дует слева. Спускаешься ниже, справа. Где-то сверху дует на тебя. В какой-то момент кажется, что и снизу. И вот ветер на Чукотке, его надо менять направление постоянно. Ну, а мы не меняем вектор нашего настроения. Оно прекрасное у нас сегодня. И вам желаем тоже хорошего настроения. А вам Макс далее у нас.

Друзья, время на часах 8:50, а это значит, что до начала рабочего дня осталось буквально 10 минут, и вот сейчас надо успеть, если вы еще не вышли на работу, успеть не опоздать, потому что, ну зачем оно вам надо? Заметить начальник наругает вас еще, да и сами, возможно, себя будете чувствовать не очень хорошо от этого самого опоздания. Лучше прийти на минуточку раньше, поставить чайник и поздороваться с коллегами, которые будут приходить вслед за вами и обсудить вчерашний вечер, сегодняшнее утро и планы на рабочий день.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Полицейские разыскивают 18-летнего Леонида Щербакова. 11 сентября он ушел из общежития учебного заведения в Анадыре и до сих пор не вернулся. Его рост 160-165 сантиметров, волосы черные, короткостриженные, глаза карие. Был одет в демисезонную куртку бежевого цвета и светло-серые джинсы. Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Леонида Щербакова, полицейские просят обращаться по телефону 20875 или 02 по мобильному 102. Фестиваль «Цицеткин Ветгов» объединит специалистов из разных регионов. С 21 по 28 сентября на Чукотке пройдет неделя родных языков. Как сообщили в Департаменте образования, в ее программу войдут два крупных события. Это 6-й окружной фестиваль и 2-я межрегиональная научно-практическая конференция. Специалисты поговорят о преподавании родных языков, их роли в культуре и возможностях цифровых технологий. В дискуссии присоединятся представители Института родных языков народов России, Академии наук Якутии и издательства «Алмаз Граф». Среди приглашенных экспертов – Феня Лиханова, Светлана Семенова и Марина Рачинская. Сейчас общественная организация «Родное слово» готовит программу и решает организационные вопросы. Фестиваль проходит при грантовой поддержке окружного департамента образования и науки. Ожидается, что эксперты поделятся опытом преподавания и предложат новые способы поддержки местных языков. В России полностью обновили состав вакцин от гриппа. Препараты теперь содержат актуальные штаммы вирусов, которые ожидаются в этом году. Готовность к эпидемиологическому сезону ОРВИ и гриппа высокая. Об этом накануне сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным. По ее словам, изменения затронули все три ключевых компонента вакцины. Включены совершенно новые. Ежегодно прививаются от гриппа более половины россиян. Напомню, на Чукотке уже проходит кампания по вакцинации. Вокруг поступили Ультрикс Квадри, Савигрип и Флюэм. Прививки делают бесплатно. И в завершении выпуска. Уфимка создала инвалидную коляску для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. Работу Юлия Валеева начала еще в университете в рамках проекта «Стартап как диплом». Как пишет российская газета, научный руководитель девушки предложила заняться вспомогательными технологиями. И Юлия согласилась. Коляска обеспечивает безопасное передвижение без посторонней помощи. Распознает препятствия, анализирует наклон дороги и голосом предупреждает о ямах. Она пригодится людям с инвалидностью и пожилым. Будет востребована в реабилитационных центрах и социальных учреждениях. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга».

Песня о непогоде, да, и как будто бы всю неделю нас эта самая непогода в понятном нам ключе ждет. Ветрено, пасмурно, дождливо. Вот примерно такие осадки на всю неделю в Анадыре обещают. Подробности о погоде расскажу буквально через несколько минут. В этом часе мы послушаем Анну Асти, Флориду, Дим Белорусских, Лекс, Алекс Уоррен и многие-многие другие. Ну а всем вам хочу пожелать хорошего рабочего дня, потому что начался 9.06 на часах студийных. Середина рабочей недели, среда. Сегодня, напомню, вы слушаете радио Пургал, микрофон Иван Семихлетов.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Билибино плюс 5, плюс 8, пасмурно, местами слабый дождь. В Анюйске плюс 4, плюс 6, пасмурно и без осадков. В Певеке плюс 5, плюс 7, пасмурно, осадков не будет. На Ионе плюс 3, плюс 5, пасмурно, без осадков. В Игвикиноте 4-6 градусов со знаком плюс, пасмурная погода, осадков не будет. В Биллингсе плюс 1, плюс 5, облачно, без осадков. Пасмурно и слабый дождь сегодня ожидается в Марково, плюс 10, плюс 12. В Белинговском плюс 7, плюс 9, пасмурно, без осадков. В Проведение плюс 6, плюс 9, пасмурно, местами слабый дождь. В Ларентия плюс 5, плюс 8, пасмурно, местами слабый дождь. В Анадыре пасмурная погода, слабый дождь, ветер северо-восточный 4 метра в секунду, температура воздуха плюс 7, плюс 9.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если можешь позволить себе купить Rolex, мне остается тебя только поздравить. Но многие наши соотечественники в попытках сэкономить везут элитные хронометры из путешествий. Наверняка же за границей дешевле. Шансы купить подделку в этом случае, конечно, возрастают. И чтобы не отдать деньги за пустышку, надо бы разобраться в деталях. Главное – это механизм. У оригинальных часов он швейцарский, позолоченный. А в подделке роторы будут серебристые. И еще, если возле роторов видишь два красных круга, это признак того, что перед тобой оригинал. Второй момент – серийный номер на конце браслета. На фальшивке его не будет вовсе, или же цифры будут нечеткие, а слегка размытые. А теперь присмотрись к обратной стороне часов. На поддельных надпись набита желтыми буквами, как рисунок. В оригинале она выбита прямо на поверхности, рельефная и бесцветная.
0: Территория мужчин.
1: Если ты заботишься о своем мужском здоровье, купи себе велосипед или велотренажер, как вариант. Они помогут как можно дольше оставаться в строю. Всего 15 минут кручения педалей в день, и тебе не грозят проблемы ни с сердцем, ни с потенцией. Мы привыкли считать, что контакт с велосипедным седлом, напротив, снижает мужскую силу. Но вопреки очевидному, вся нагрузка при езде ложится на тазовые кости. Причем, как говорят медики, независимо от объема ягодиц. В любом случае, седло должно быть жестким, поскольку при езде на мягком сиденье тазовые кости будут в нем утопать, а нам этого не нужно. А в целом, езда на велосипеде улучшает кровообращение в органах таза, что и предотвращает многие типичные мужские заболевания. И еще бонус. Будешь рассекать на велике, сожжешь кучу калорий и укрепишь ноги. Да и для сердца это отличная нагрузка.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Ольга Серябкина, старший лейтенант Новолах Радио Пурга. Ну а сегодня, 16 сентября, отмечают все люди, которым я чуточку завидую. Хотя недавно и наш праздник был. День завитушек, кудряшек, локонов отмечается сегодня. В общем, все, у кого кудрявые вьющиеся волосы, мы вас поздравляем. Вы обладатели действительно уникальной шевелюры. Вы можете ходить как кудрявыми, так взять утюжок и выпрямить волосы. Я же в своем случае ни того, ни другого не могу себе позволить, но зато всегда сверкаем на солнце. Вот так-то. Так что всех кудрявых поздравляю. Классно, смотритесь великолепно, выглядите шикарно. Я в этом уверен. Иньяна у нас далее на волнах Радио Пурга.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
3: Радио «Пурга».

Друзья, немного индийского вайба в эфире. Мидхун Чакраборти от Мэджику. Пританцовывая, можно сегодня провести весь день, получая удовольствие, не сильно напрягаясь. Главное — распределить обязанности с самого утра и до самого вечера, до окончания. Не так, что нахрапом взяли, устали за час, а потом все, и сделать ничего не можете. И напоследок оставлять тоже не надо. Сейчас прохлаждаться будете, после обеда придете, там уже и делать ничего не хочется. А работы меньше не стало, поэтому структурируйте ее по чуть-чуть, потихонечку, на протяжении всего дня, пританцовывая под классную музыку на волнах радио Пурга. Обязательно сделайте.

0: Радио Бурга.
1: Да, если солнце сегодня не светит, то пусть оно будет где-то у вас там внутри, в душе, и вам от этого будет тепло. Либо, если вы своего любимого человека называете солнышко, пусть тоже будет где-то рядом или на связи, как минимум, чтобы можно было всегда позвонить, поговорить и погреться. Далее можно погреться под музыку, пританцовывая. Imagine Dragons, Track and Bones, если я с позицией притворяюсь в этом часе. Услышим с вами еще Сергея Лазарева. Я не могу молчать, но я пока помолчу. И снова говорить начну в следующем часе. Именно туда я отправляюсь. Зовут меня Иван Семикледов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотская делегация участвует в Международном фестивале молодежи. Он проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В команду вошли Турпал Али Умаров из Управления молодежной политики, Анастасия Зинченко из Анадырь-Морпорта, Алина Сироткина из Думы и Аян Кокулев из Центра гигиены и эпидемиологии. Минувшее воскресенье прошла церемония открытия. Форум собрал 10 тысяч участников из более чем 190 стран, 5 тысяч россиян и столько же гостей из-за рубежа. Чукотская молодежь уже познакомилась с ребятами из Республики Алтай, Бразилии и Таиланда. По программе культурного шефства, как и в прошлый раз, за округом закрепили тайскую делегацию. Для партнеров подготовили подарки, книги о регионе и сувенирную продукцию. Сегодня стороны встретятся отдельно, обменяются презентами и сделают фото. Ранее участники обсудили единство народов мира и что делать для укрепления связей. Как отметили в правительстве региона, участие помогает Чукотке показать себя и расширить международные связи. В Усть-Белой заработала новая контейнерная автозаправка. Ее доставила компания «Чукотснаб» после жалоб жителей на перебои. Станция уже установлена и обеспечивает село топливом. Департамент промышленной политики продолжит контролировать снабжение горючим отдаленных населенных пунктов Чукотки. Апелляционный военный суд оставил в силе приговор по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Все осужденные приговорены к пожизненному заключению, сообщает РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил вердикт 27 ноября прошлого года. Фигурантов признали виновными в теракте и незаконном обороте взрывчатки. Их обязали возместить 7 миллиардов рублей ущерба. Напомню, утром 8 октября 2022 года на автомобильной части моста взорвалась фура. Обрушились 3 пролета, загорелись 7 цистерн, проходившего рядом поезда. Погибли 5 человек. Следствие считает организатором первого зампреда Службы безопасности Украины Василия Малюка. Китай ужесточил правила въезда и выезда. Новый регламент Госсовета КНР ввел дополнительные меры для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития государства, а также прав въезжающих и выезжающих. Как пишет ТАСС, документ вступил в силу 15 сентября. Власти будут публиковать предупреждения о рисках при посещении отдельных стран. Гражданам КНР, которые совершили правонарушение за рубежом или нарушили правила экспортного контроля, может быть запрещен выезд на срок от 1,5 до 3 лет. Иностранцам заложенные сведения при оформлении визы или на границе грозит запрет на въезд от 1 года до 5 лет. Для посредников вводится обязательная регистрация за нелегальную деятельность, штрафы от 750 до 7500 долларов. И в конце выпуска. В Владивостоке рыбак добыл гигантского тунца весом 232 килограмма и длиной 217 сантиметров. Рекордный экземпляр для Приморья поймали спортивной снастью, пишет российская газета. Поединок с океанским тяжеловесом занял 4 часа. Судьи провели официальные замеры трофея. Возле улова выстроилась очередь из иностранных туристов, желающих сделать фото с уникальной добычей. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга».

про белые розы, желтые тюльпаны, Дима Билан. Из белого я что видел? Сегодня утром еще ромашки такие стойкие растут пока что, и листочки не опадают, и они пока пытаются тянуться к солнышку немного, но все-таки пока есть. Держатся такие максимально арктические северные. А из желтого нет не тюльпаны, а листочки на деревьях. И действительно, идешь по улице и замечаешь, насколько все яркое, красивое. А кое-где рябины и клен еще попадаются, которые красным цветом вот горят. Просто красота. Успевайте насладиться этой прекрасной частью осени, потому что дальше, к сожалению, будет холодать. Билети там белые уже будут, не розы и ромашки, а земля под ногами, потому что снег тоже планирует выпасть, и я думаю, он не заставит себя ждать.

0: Ну а когда остаешься дома, иногда чувствуешь себя одиноко, сам с собой, никого нет рядом, если все ушли на работу, например, и книжку читать не хочется, сериалы смотреть, то всегда может помочь умный дом. И вот недавно я наткнулся на новость, связанную как раз-таки с умным домом. Внучка решила облегчить жизнь своей бабушке и дедушке, потому что однажды бабушка забыла выключить утюг, и ушли они с дедушкой гулять, тем самым чуть не спалив квартиру, благо все обошлось. И тогда внучка подумала, а почему бы не обустроить их квартиру полностью системой «Умный дом»? И колонки, и шторы, и лампочки, и розетки, и все. Достаточно лишь сказать, включи, выключи, сделай то или иное, и «Умный дом» все делает. И пока она, опять же, оплатила бабушке и дедушке трехдневное проживание в санатории, пока они наслаждались там, поправляли здоровье, а она пришла к ним в дом и все подключила, чтобы был голосовой помощник, чтобы все за них все делали. И когда бабушка с дедушкой вернулись, увидели это все, внучка, естественно, им объяснила, обрадовались они, конечно же, невероятно, но классно, когда есть чувство юмора, которое ты несешь с собой сквозь года, на что дедушка в итоге ответил: это что получается, теперь я один дурак в доме остался. И это, ну, максимально классно, мило и ценно. Поэтому, если есть возможность кому-нибудь помочь или как-то облегчить жизнь, обязательно это делайте.
1: Не спи, а то замерзнешь. Радио Буркан.

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.
2: Спустя много лет

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: А я предлагаю ненадолго отвлечься от работы и поиграть в викторину, параллельно поразвлекаться и, может быть, вспомнить одну из песен. Ваша задача – написать правильный вариант ответа на номер Telegram или Max 924-789-2222. Название песни писать не надо, кто исполняет – тоже не надо. Там будут представлены варианты правильных и неправильных, соответственно. Из них нужно выбрать один единственный и его написать нам. Либо цифра 1, 2, 3, либо сам вариант. Как хотите, так и пишите. Главное, чтобы он был верный. Ну, а я предлагаю долго не тянуть. Дело в том, что расскажу, как будет проходить эта викторина. Я прочитаю вам текст песни. Вот прям как он есть. Не изменяя, ничего не делая с ним. Читаю так, как стих. Условно, без музыки, без всего. Вы вспоминаете, что это за трек, такие: а, мы его слышали, мы его знаем. И потом, в какой-то из моментов, я скажу, а что было дальше, чем он продолжается, и дам вам три варианта ответов. Из них нужно выбрать только один верный. Ну что же, давайте не будем долго тянуть и поехали. Свет озарил мою больную душу, нет. Твой покой я страстью не нарушу, бред. Полночный бред терзает сердце мне опять. О, Эсмеральда, я посмел тебя желать. Мой тяжкий крест, уродство, вечная печать. И как продолжается дальше эта песня? Первое. И без тебя мне только хочется рыдать. Второе. Хотел спросить, а вашей маме нужен зять? И третье. Я сострадание за любовь готов принять. Пишите ваши варианты. 924-789-2222. Номер Telegram или Макс. Первый правильно ответивший получает подарок.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

Прямо как в песне, у нас села батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

Ну что ж, друзья, песня была выбрана не случайно. Тот отрывок, который я не спел, а прочитал. Дело в том, что в этот день, 16 сентября 1998 года, в Париже дебютировал мюзикл «Нотр-Дам де Пари». И песня, которую я спел, была именно оттуда. Срочку «Горбун отверженный с проклятием на челе» поет Вячеслав Питкун. Он исполнял роль Квазимода в российской версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Это песня «Бель» была. И сейчас мы послушаем правильный ответ, чем же заканчивается эта песня.

принять. И, конечно же, правильный ответ был под номером 3. Я сострадание за любовь готов принять. Хотя мне нравится больше всего вторая часть. Хотел спросить, а вашей маме нужен зять? Немножечко по-современному так. Но что касается победителя, то первый правильно ответивший сегодня получает подарок. И я восхищаюсь скоростью Ирины, которая, я вот только закончил читать сам трек, буквально начинаю переходить к вариантам, она уже написала не цифру, а полностью всю строчку, и ей отправляется сообщение, где и как она может забрать свой подарок. Ну а, конечно же, вам всем аплодисменты бурные обязательно. Молодцы, размялись, отвлеклись, а теперь можно снова возвращаться к своим рабочим обязанностям.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день! Сегодня мы отправляемся в столицу Северной Осетии, в удивительный Владикавказ. Одно только название звучит как приглашение к приключению. Здесь вас ждут высокие горы, чистый воздух, вкусная кухня и, самое главное, гостеприимные люди. А еще уникальное смешение культур, величественные пейзажи и множество мест, которые стоит увидеть.
0: Погружаемся в историю.
1: Представьте, 1784 год. На этом месте возводят мощную крепость – стратегический пункт на знаменитой военно-грузинской дороге. Уже тогда сюда стекались люди самых разных культур и вер. И сегодня, прогуливаясь по Владикавказу, вы увидите православные храмы, католические церкви, мечети и лютеранскую кирху. Все в одном городе. Когда-то здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Булгаков, Есенин, и все они были покорены этим местом.
0: Путешествия без преград.
1: Прогуляйтесь по набережной реки Терек или по живописному проспекту Мира. И обязательно пообедайте где-нибудь с видом на величественный Казбек. Это то самое ощущение, которое остается с тобой навсегда. В городе 16 музеев, больше 20 памятников. Особого внимания заслуживает необычный памятник Набокову с котом-бегемотом. Он установлен прямо у дома, где жил писатель. А еще здесь есть веселые скульптуры городового и игроков в нарды. Летом тенистые парки, вечером ароматы кафе и ресторанов, которые просто невозможно игнорировать.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: А теперь для тех, кто едет с детьми. Во Владикавказе есть настоящая детская железная дорога. Малая Северокавказская имени Терешковой. Ей уже больше 40 лет. Кольцевой маршрут 2 с лишним километра. 3 остановки, 15 минут удовольствия. Работает с мая по октябрь.
0: Открываем новый горизонт.
1: Следующая остановка – дендрарий. Это настоящий ботанический памятник природы в долине Терека. Здесь живут белки, ежи, ласки и даже лесные сони. Дети будут в восторге. Найдите его на юге города, на Московском шоссе.
0: Следующая локация.
1: Любителям ярких впечатлений – цирк Шапито Галактика. Акробаты, экзотические животные, мотошоу с медведем. А в городском зоопарке можно увидеть льва, зубра, верблюдов, сов, питона и даже погладить некоторых животных. Деревянные скульптуры зверей на территории – отдельный повод для фотосессии.
0: Готовимся к полету.
1: И напоследок про сезоны. Владикавказ хорош в любое время года. Зимой здесь нет настоящих морозов. Температура редко опускается ниже нуля. Это значит, что в январе можно спокойно гулять по городу, посещать музеи и театры. А горнолыжный курорт Цей в нескольких часах езды подарит незабываемые спуски и, конечно, осетинская кухня. Пироги, шашлыки, национальные блюда, от которых невозможно отказаться.
0: Подведем итоги.
1: Владикавказ – это город, в котором история живет рядом с тобой. Горы смотрят тебе в глаза, а люди делают тебя своим с первой минуты. Сюда хочется возвращаться снова и снова.
0: Помните, где бы вы ни были – вместе далеко пойдем.

Робин Шульц, Франческа Йейтс, треком Sugar, также Кристина Журавлева в этом части «Рябинушка» и Snap Rhythm in a Dancer завершит этот музыкальный не только час. Я отправляюсь дальше. Буквально через несколько минут мы с вами услышимся, но после выпуска новостей, который будет через 10 минут, все самое важное к этому часу, услышим здесь на волнах Радио Пурга. Не переключайтесь.

Недалеко от Хатырки есть сопка, на вершине которой можно найти черепа моржей. В свое время ини благодарили духов за то, что охота была успешной. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Новости на радио Пурга.
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Каждый второй старшеклассник Чукотки принял участие в профориентации. Региональная система учитывает климат, удаленность поселков и спрос на специалистов. Межведомственный совет координирует образовательные организации и работодателей. Все это для того, чтобы дать экономике округа молодые кадры. Для учеников 6-11 классов работает единая модель. Уроки, тесты, экскурсии на предприятия, мастер-классы и игры. Дополнительно в школах открыли профильные классы. Летом подростки 14-17 лет проходят стажировки в логистике, энергетике, медицине и IT. Они ведут карту профессиональных проб и собирают портфолио. За каждым закрепляют наставника. Как отметил директор окружного кадрового центра Иван Шипилов, подход основан на решении практических задач и запросах региона.
2: Для молодежи в первую очередь профтур дает возможность ознакомиться и погрузиться в профессию, да, в будущем, которая позволяет получить осознание, то есть молодому поколению, то, с чем ему придется работать, если он выберет именно эту профессию. То есть посмотреть, что на самом деле это интересно, а не просто ему сказали, что вот, иди попробуй, иди посмотри. Нет, он сам погрузился благодаря профтуру. Ему в том числе куратор, который сопровождает на профтуре, объяснил особенности профессии, перспективы этой профессии. То есть здесь данное мероприятие позволяет молодежи заинтересовать в выборе конкретной профессии. Самое интересное – это то, что можно пощупать то, с чем придется в будущем, если ты выберешь эту профессию, работать. То есть когда ты слышишь, либо просто видишь, ты не можешь понять, пока не пощупаешь. Лучше один раз пощупать хорошо и увидеть, нежели просто услышать и увидеть.
1: Для детей 14-15 лет создают щадящие условия с педагогами. 16-17-летним дают больше самостоятельности. В летнюю занятость вовлечено не менее 40% несовершеннолетних. По итогам прошлого года профориентационные мероприятия охватили 48% учеников 6-11 классов. Как отметили в правительстве региона, это помогает выпускникам выбрать востребованные специальности. И к другим новостям. В российских регионах усиливают меры безопасности из-за участившихся случаев выхода медведей к населенным пунктам. Так, режим повышенной готовности ввели в 11 районах Тувы. Учащихся некоторых школ и колледжей даже пришлось отправить на дистанционное обучение, пишет ТАСС. В Бурятии сформировали 2 бригады охотников, а на Камчатке за прикармливание теперь грозит штраф 10 тысяч рублей. По прогнозам специалистов, уже в октябре российские регионы могут ждать новый всплеск медвежьей агрессии. В первую очередь в зоне повышенной опасности окажутся Южная Сибирь, Дальний Восток, Камчатка и побережье Охотского моря. На западе Непала более 100 человек заразились сыпным тифом. Как пишет РИА Новости, четверо умерли за 3 недели. По словам главы отдела здравоохранения муниципалитета, трое скончались в конце августа, четвертый умер позже в больнице. У всех подтвердили этот диагноз. Местные больницы регистрируют по 3-4 новых случая в день. Власти проводят экспресс-тесты. Вспышку пока не удалось полностью взять под контроль. И в завершении выпуска. Американский актер Стивен Сигал выиграл красную шапку, ушанку на стенде Россотрудничества в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Об этом пишет российская газета. Артист посетил площадку «Россия с тобой», где пообщался с гостями и участниками, а также сделал фото в нейрозеркале. Затем он решил испытать удачу у игрового автомата и под аплодисменты выиграл ушанку, которую забрал с собой. Фестиваль проходит с 11 по 17 сентября этого года. В нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны, в том числе чукотская делегация. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Вань Дмитриенко только что на волнах Радио Пурга с мощным треком «Шелк» отзвучал. Тестостерон у нас далее. Зашкаливает он или нет, тут каждый для себя решает сам. Но то, что звучит, это 100% с треком «Тресни», «Дэйв», «Major Lazer», «Динамит», «Бахти», «Мерк» и «Краймат» и множество других замечательных исполнителей. В этом часе мы обязательно послушаем программу «Сель поели». Узнаем, что такое кур, котл с кабачком. Вот такое вот интересное название. Кто знает, может быть, пригодится это вам к обеденному перерыву. Напомню, что у микрофона Иван Семиклетов буду с вами ближайший час. Еще раз желаю каждому из вас доброго утра.
1: Радио

0: Реклама на радио Бурга.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Brown eyes. Погода на радио Пурга.
1: Напоминаю, что сегодня 16 сентября, и в этот день в Билибино плюс 5, плюс 8, пасмурно, местами слабый дождь. В Анюйске плюс 4, плюс 6, пасмурно, без осадков. В Певеке плюс 5, плюс 7, пасмурная погода, осадков не ожидается. На Айоне 3-5 градусов со знаком плюс, пасмурная погода, но при этом без осадков. В Эгвикиноте плюс 4, плюс 6, пасмурно, осадков не будет. В Биллингси плюс 1, плюс 5, облачные, без осадков. Слабый дождь ожидается в Марково сегодня, пасмурная погода, плюс 10, плюс 12. В Беринговском плюс 7, плюс 9, пасмурно и без осадков. В Проведении 6-9 градусов тепла, пасмурно, местами слабый дождь. В Лаврентии также будет немного покапывать с неба, пасмурно, плюс 5, плюс 8. В Анадыре пасмурная погода, слабый дождь на протяжении всего дня, ветер северо-восточный 4 метра в секунду, температура воздуха плюс 7, плюс 9.
2: И олени пасутся под музыку. Радио Пурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. Сегодня приготовим куриные котлетки с кабачком. Что нам для них понадобится? 1 килограмм куриного фарша, 1 средний или 2 маленьких кабачка, 1 яйцо, зубчик чеснока, соль, перец и специи по вкусу. Что с этим делать? Кабачок натрем на крупной терке и отожмем лишнюю жидкость. Объединим с фаршем, добавим яйцо, соль, перец и любимые специи для курицы. Если хотите, чтобы ваши котлеты были еще нежнее, добавьте в них 100 граммов творога. Хорошо все

0: Гарнир подойдет любой на ваш выбор. И не забудьте добавить овощной салат для идеального обеда или ужина. Приятного вам аппетита, а я вернусь к вам с новыми рецептами.
1: Сели, поели!

Мерк Керман с треком Hands Up. Если бы сейчас было тепло, то можно было сказать, что бабье лето. Если бы светило солнце, то мы бы получали больше витамина D. Если бы снег выпал, то сказали бы, что осень нынче ранняя. Вот таких «если бы» очень много, и мы продолжим с этой тенденцией дальше двигаться. The Hatters, «если бы».

0: Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.
1: Радио «Пурга».

0: Гороскоп. Овны, время у вас сегодня будет. А вот мысли, как бы его по толкове провести, могут оказаться в дефиците. Пользуясь же чужими советами, будьте готовы к самым неожиданным сюрпризам. Тельцы, удалите финансовые вопросы из уравнения, описывающего сегодняшний день. В этом случае его удастся успешно разрешить. Если же все ваши проблемы финансовые, то их лучше немного отложить. Близнецы, будьте готовы к тому, что сегодня далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Не огорчайтесь, четвертой, пятой обязательно получится, если, конечно, умственной энергии хватит. Раки, сегодня вы можете ни с того ни с сего восстать против всего мира в целом и каждой его составляющей в частности. Постарайтесь все-таки, если не удержаться, то хотя бы выбрать объект восстания, против которого не принесет катастрофических последствий. Львы, сегодня вам следует быть максимально осторожными во всем, что связано с финансовыми вопросами. Если есть возможность подобного рода дела, лучше вовсе отложить. Девы, чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Впрочем, последних можно и отфильтровать. Весы. Сегодня для успешной работы вам потребуется улыбка и чувство пусть легкого, но превосходства над ближними. И того, и другого нетрудно достичь, если с утра сесть перед зеркалом и подробно перечислить себе все свои достоинства, скромно опуская недостатки. Скорпионы. Сегодня вы можете совершенно случайно, само того не желая, открыть дверь агрессивности, столь давно дремавшей в глубине вашего существа. Будьте осмотрительны с такими вещами, шутки плохи. Стрельцы. Прислушивайтесь сегодня получше к словам друзей. Вам скажут что-то важное, хотя есть и иные способы получения информации, и пренебрегать ими также не следует. Козероги. Не слишком удачный день для поиска виноватых, тем более, что ситуация может оказаться на порядок сложнее, чем вы думаете. Постарайтесь не делать резких движений. Водолеи, нынче вы будете очень коммуникабельны, так что если вы собираетесь устраиваться на работу, где это качество немаловажно, спешите попасть на собеседование сегодня. Возьмут. Рыбы. Сегодняшний день принесет вам ощущение неуверенности и в то же время восхищение происходящим. Не робейте, смело идите на зов, и вы не пожалеете о своей опрометчивости.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

и на-на-на, вот мы и добрались до экватора этих суток. Буквально через 10 минут будет полдень, и мы будем двигаться в сторону завершения дня сегодняшнего рабочего в том числе. И также мы на середине рабочей недели, скоро уже выходные. Ну а прямо сейчас СТ с треком «Минутами». Кстати, что касается по минутам, то 11:50 на часах студийных. Микрофон Иван Семиклетов. Я прощаюсь с вами до завтра в 8 утра. В этой фитнес-студии буду вновь с вами, чтобы говорить вам доброе утро, желать хорошего настроения и слушать классную музыку вместе.